0: предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
1: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
1: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
3: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро Теплостан заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% от того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал «Бизнес-ФМ», займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
5: «Бизнес говорит».
6: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
7: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
6: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
8: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
6: «Бизнес-ФМ» уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
9: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
6: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные «Бизнес-ФМ», расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС «Тек». В мае рекламный бюджет в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАРа, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле, Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая — год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм — крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. Ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов — 4,5 раза.
5: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке агрария в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
12: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
13: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
12: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
14: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. В общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
12: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
15: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
12: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
16: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
17: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
16: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
12: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
18: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и правовой войти Евгений Царев.
19: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
18: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
20: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
18: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причиной дефицит кадров, таковы результаты исследования сервиса SuperJob. У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала бизнес-фэм руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.
2: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
0: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. Согласно исследованию SuperJob, 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
5: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШЭТАП и российской системы МИР. В течение 2 месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение 2 месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШЭТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. А Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ 1000 направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. А вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал 1 февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита Большой Семерки в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
3: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
0: К Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британском Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертас», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смертас» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
7: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
4: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливают сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там ситуации января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
23: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
5: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
24: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
6: Инженерный центр ИКАР входит в группу компаний «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
6: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
9: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
6: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
10: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CSA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
11: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о

0: нефтяных котировок, падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ, и украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Но возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований АВИ Капитал Дмитрий Александров.
2: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали, как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается, и поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые, в принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе, но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, Авикапитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
3: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
4: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
3: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM. На портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме, причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными, пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини. Однажды летом на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность.

0: чувственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
1: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
0: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламный бюджет в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС.Тек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой, как она работает. Подробности на Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
5: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
6: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
5: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
7: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
5: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый, в кавычках, дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
5: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
4: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес-ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
2: «Бизнес говорит».
9: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом: «Вы интересовались септиками?» При этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок, тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
9: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
11: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
9: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
12: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже. Говорит, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
9: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламировать рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
4: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс, оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное, сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Реально эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке агрария в сделках по лизингу сельхозпроизводства. Техники. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
15: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
16: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
15: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
17: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. В общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
15: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
18: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
15: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
19: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
20: А что в связи с этими изменениями ждет врачей и диабетологов?
19: Они просто вычеркнут из лицензии слово диабетология, останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
15: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
1: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблемы с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
1: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zikurion Алексей Раевский.
22: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
1: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло, и о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоб». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала Business FM руководитель пресс-службы «Суперджоб» Наталья Ильченко.
23: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
4: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. Согласно исследованию SuperJob, 55% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном. Автор гипотезы Гейи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Гейи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавила американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику, но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет. Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской ШЭТАП и российской системы МИР. В течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к ШЭТАП, приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта. клиента, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
2: Подробности.
3: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождает российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
4: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британском Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
6: Про ситуацию с Ормузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
5: Здесь есть два обстоятельства. Первое — на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе — никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там в ситуации января-февраля 2026 года, наверное, раньше лета-осень 2027 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
7: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Ормузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана. Это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
8: Инженерный центр ИКАР входит в группу компаний «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на $100 миллиардов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – $5 триллионов, Alphabet – примерно $4.5 триллиона, Apple – чуть больше $4 триллионов и Microsoft – около $3 триллионов.
15: Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
15: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
9: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным и бизнесовым. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
15: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
10: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
15: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется
11: складываются на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
7: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично.

0: ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
1: Сергей Суверов, УК «Рикапитал». В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований «Авиа Капитал» Дмитрий Александров.
2: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко разворотные, да, заявления, особенно контрастирующие с позитивом относительно того, что теперь займемся Украиной и надеемся на скорый мир. Мир как бы через силу снова получается. И поэтому, конечно, риски закладывают потенциальные, что давление к промежуточным переговорам каким-то, которые возможны, будет усиливаться и распространиться не только на нефтяной сектор, но и на другие сырьевые, возможно, не только сырьевые. В принципе, за последнее время санкциям подвергались и финансовые некоторые компании, Московская биржа в том числе. Но просто это может быть гораздо сильнее как-то, по крайней мере, высказано, да? Поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического. Тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, Авикапитал. В пятницу 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
3: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
4: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
3: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными, пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
6: Однажды летом на Business FM.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Хедхантеров часто спрашивают, где сейчас искать работу, если большая часть вакансий вовсе нигде не публикуется. И вот тут уместно вспомнить про форумы, конференции и мероприятия вроде ПМФ. На первый взгляд кажется, что люди едут туда ради выступлений и деловой программы. Но ведь часто самые интересные возможности возникают не на сцене, а именно в кулуарах. Давайте обсудим, как участие в различных мероприятиях может повлиять на карьеру. Новые возможности есть буквально везде. Случайно сел рядом с нужным человеком на панельной дискуссии и вуаля, получил приглашение на встречу. Познакомился на кофе-брейке с хедхантером и вот уже через месяц получил предложение о работе. Перекинулся парой фраз после выступления с коллегой и тебя тут же порекомендовали в новый проект. Карьерные повороты редко выглядят как заранее спланированный сценарий. Чаще это цепочка знакомств, разговоров и совпадений, которые происходят в среде, где собираются активные и открытые к новым возможностям люди.

0: люди. Нетворкинг – это не про обмен визитками, это про создание условий, в которых случайность может сыграть в вашу пользу. Приведу пример. В 17 лет она выиграла местный конкурс красоты. И, казалось бы, ничего особенного. Но после конкурса ее пригласили на местную радиостанцию, только забрать приз. А там один из сотрудников попросил девушку прочитать небольшой текст в микрофон, только ради интереса. Ее голос и манера речи настолько понравились руководству, что в тот же день ей предложили первую работу на радио. И звали эту девушку Опра Уинфри. Так случайный визит за призом превратился в старт карьеры в медиа. И в этой истории интересно не только везение. Если бы она не участвовала в конкурсе или отказалась читать текст, ничего бы не получилось. Счастливый случай помогает тем, кто действует, участвует и пробует.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть Татнефть ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет Коммерсант со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на Бизнес FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
4: 8 автозаправочных станций «Атан» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
5: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
4: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
6: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
4: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
7: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать, я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
4: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
1: Бизнес говорит.
8: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный
9: личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок тоже по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
9: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
11: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся. И поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится. И если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
9: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
12: Мы пытались, нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали, и больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки, и нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались, они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
9: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают. Перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
13: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс, оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов 4,5 раза.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
14: В 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак, и врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы, для того чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нарциссов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна.
1: Судьба наследства. На Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
15: Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. В Чувашии совершили первый в России платеж-бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
18: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
19: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
18: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
20: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
18: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут, объясняет руководитель юридической компании MeLegal, юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
21: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
18: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
22: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
23: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
22: Они просто вычеркнуты из лицензии, слово диабетология останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
18: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: Российские сайты без международных сертификатов. СМИ и в соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
0: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
0: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
5: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
0: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
6: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
3: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% 40% компаний по итогам стажировки предлагает полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
16: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
16: «Недвижимость» на «Бизнес.ФМ».
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской «Шетап» и российской системы «Мир» в течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к «Шетап», приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы 7. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5% до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарии взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрона выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какого формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта. пациента, предложив, в частности, Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
16: Подробности.
9: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
3: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся пытался развязать этот иранский узел, который он сам завязал, и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
11: Про ситуацию с Армузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
10: Здесь есть два обстоятельства. Первое, на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев и безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе, никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока эти факторы неопределенности действуют и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там в ситуацию января-февраля 26 года, наверное, раньше лета-осень 27 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана, это не менее $300 миллиардов. Эти другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
16: Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
18: Инженерный центр «ИКАР» входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на пятую строчку в списке самых дорогих компаний мира. $2,800 миллиардов. Ее капитализация примерно на $100 миллиардов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – $5 триллионов, Alphabet – примерно $4,5 триллиона, Apple – чуть больше $4 триллионов и Microsoft – около $3 триллионов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
18: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки,
12: языки и менеджмент – областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд «технари взамен гуманитариев» существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
13: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
12: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
14: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка. Это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
12: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
15: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодня
1: сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще, как бы, это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка, поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором он находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
3: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. В коррекцию уходит не только нефтегазовый сектор, подчеркивает руководитель управления аналитических исследований Avia Capital Дмитрий Александров.
15: Другие сектора тоже сырьевые, естественно, тоже сильно реагировали как экспортоориентированные, просто потому что такие немножко

0: FAB Capital. В пятницу, 19 июня, состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
1: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14%, соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
2: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
1: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме, причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными. Пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
4: Однажды летом на Business FM.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple – прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта – Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
3: Сумма технологий на Business FM.

0: Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
2: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже – золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
0: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулинев. В Казани 17-18 июня состоится саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий «Россия-АСЕАН», сообщает Кремль. В ходе саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. 17 июня в Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели нашей страны и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Власти Самарской области рассмотрят дополнительные меры защиты от диверсионно-террористических актов и воздушных атак на объектах критически важной инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании антитеррористической комиссии региона. Немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, предусмотрено меморандумом между Ираном и США, текст которого распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Ранее сообщалось, что представители Ирана и Штатов намерены подписать меморандум в пятницу в Швейцарии, напоминает «Интерфакс». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам борьбы с подростковой преступностью, сообщив, что за 4 месяца этого года всеми правоохранительными органами расследовано около 9 тысяч таких преступлений. В ходе расследования было выявлено почти 8 тысяч несовершеннолетних, преступивших закон, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Севастополь готов постепенно снимать ограничения на продажу топлива, но оплату по QR-кодам пока сохранят, заявил губернатор Развожаев. При этом сеть «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Спасают и такие меры от панического спроса. Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС-Эдтек. При этом ФАС считает рекламу в Телеграм незаконной. Кто активнее всего ее там размещает и когда ждать штрафов? Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса займется прокуратура. Об этом нам рассказал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Как она работает? Подробности на «Бизнес-ФМ». Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Евгений Перельчук продолжит.
5: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
6: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичной. В Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
5: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину, дизель 60 литров, топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
7: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее по метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
5: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тем случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
5: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывал Бизнес ФМ, займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашаной.
1: Бизнес говорит.
9: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
10: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, себя. Строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик, мы сами найти так и не смогли.
11: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
12: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию, как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
11: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
13: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже. Говорят, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
11: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС Тек. В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. И это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимается мера по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
14: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри МАКСа, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая — год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм — крайне маловероятно.
4: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская, рассказала о закрытом совещании Роскомнадзора с компаниями-разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере МАКС оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов — 4,5 раза.
0: Реклама.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани. Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500 54 20.
16: Появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в мае вырос на 4,8% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке Центробанка, опубликованной на его сайте. В январе-мае реальный эффективный курс рубля вырос на 6,8%. За последние 10 лет совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН достиг 22 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Prime. Он также отметил, что для реализации совместных проектов используется финансовый фонд диалогового партнерства и функционирует деловой совет «Россия-АСЕАН». Премьер России Михаил Мишустин на встрече в Ташкенте с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым подтвердил заинтересованность России в реализации новых совместных проектов с Узбекистаном. Глава российского правительства напомнил, что Москва входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в его национальную экономику. В Чувашии совершили первый в России платеж бюджет цифровым рублем, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, средства в сумме 125 тысяч рублей перечислила компания «Смакагро» в рамках проекта по субсидированию производителей молока, пишут ведомости. Николаев отметил, что в августе в Чувашии планируется протестировать выплаты цифровыми рублями в социальной сфере. Речь идет о финансовой помощи многодетным семьям на приобретение школьной формы и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельхозтехники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости. Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
18: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Ивановна. Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
19: В реабилитации, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация наконец стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
18: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
20: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то, и учат народ правильно питаться. И, в общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
18: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
21: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
18: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
22: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения где-то, а органы здравоохранения региональные такими средствами не располагали для того, чтобы оплатить это обучение. И поэтому эндокринологи, они как работал, он 95% у него было больных диабетом, и вместо там 30 человек к нему приходит 70. В этой ситуации ничего не изменилось.
23: А что в связи с этими изменениями ждет врачей, диабетологов?
22: Они просто вычеркнуты из лицензии, слово диабетология останется эндокринология. Как вели прием по тем же ценам, они его и продолжат. И никто не мешает врачу называть себя диабетологом. Например, на Старом Арбате стоит психоэндокринологический центр, хотя в реестре специальностей такого нет.
18: Принципиально новая номенклатура медицинскую сферу не изменит, разве что упорядочит. Как подчеркивают эксперты, только за последние годы изменения в перечень специальностей вносятся не впервые. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Российские сайты без международных сертификатов. В СМИ и соцсетях продолжают обсуждать сообщения об отзыве мировыми удостоверяющими центрами ранее выданных российским организациям сертификатов безопасности. Что на самом деле происходит и на что может повлиять, попытался разобраться Михаил Задорожный.
24: Сильно упрощая, SSL-сертификаты, о которых идет речь, нужны для подтверждения подлинности сайта или сервиса. Если сертификат недействительный, то браузер просто откажется открывать сайт, на котором он установлен. Пользователь увидит сообщение, что соединение не является безопасным. Если бы крупнейшие международные удостоверяющие центры начали принудительный отзыв сертификатов у российских ресурсов, то с подобными ошибками, наверное, уже столкнулись бы многие россияне, потому что отозвать сертификат – дело недолгое. Однако ни американский Let's Encrypt, ни японский Global Sign о массовом отзыве официально не сообщали. Но теперь, если что-то перестало работать, можно все валить на сертификаты, хотя в действительности причины сбоев могут быть самыми разными, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Мы будем видеть проблемы постоянно, они могут накладываться друг на друга, приводить к непредсказуемым последствиям. Это проблемы с сертификатами, это проблема с постепенным устареванием оборудования, это развитие блокировок, блокировка протоколов в целых, подсетей и так далее. То есть достаточно токсичная такая среда, интернет, поэтому просто вот такая новая реальность. Но связано ли это с отзывом сертификата? И да, и нет. Может быть связано, а может быть и не связано, потому что большие технические решения, тот же самый сайт какой-нибудь или приложение, они могут использовать все, что угодно. У них может быть этих сертификатов там сотни для разных компонентов. И вот мы заходим в приложение, пользователь смотрит, не работает. Таких вот непредсказуемых штук сейчас много.
24: И хотя сообщения о массовом отзыве сертификатов пока не подтверждаются, эксперты уже подсчитали, что проблемы могут возникнуть у 20 тысяч российских сайтов и приложений. Минцифра оперативно на все это отреагировала, сообщив, что владельцы ресурсов могут бесплатно заменить иностранные сертификаты на российские. В реальности же вступил в силу обновленный документ, описывающий процедуру проверки лиц организации для выдачи им сертификатов. Этим документом руководствуются в том числе Let's Encrypt и Global Sign. В одном из пунктов говорится, что удостоверяющие центры обязаны проверять, не попал ли желающий получить сертификат в санкционные списки, но там нет ни слова об отзыве ранее выданных сертификатов безопасности. Если массовый отзыв все же начнется, владельцы российских ресурсов действительно смогут оперативно перейти на сертификаты от Минцифры, и сайты по-прежнему будут нормально открываться, потому что многие браузеры уже умеют работать с российскими сертификатами, а вот мобильные приложения, вероятно, придется переделывать, продолжает гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский.
3: На работу мобильных приложений ситуация с сертификатами может повлиять, потому что туда сертификаты, собственно, встроены, и если возникнут проблемы с сертификатами, в частности, с их отзывом, придется где-то находить другие сертификаты и встраивать их в эти приложения. То есть здесь нужно разработчику приложения как-то позаботиться о том, чтобы сертификаты Минцифры также работали.
24: Массовый отзыв сертификатов мы уже проходили в 2022 году. Тогда тоже была легкая паника по поводу того, что скоро все перестанет работать. На практике ничего такого не произошло. И о событиях 4-летней давности сейчас мало кто вспоминает. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: 80% московских компаний берут на работу стажеров. Причина – дефицит кадров. Таковы результаты исследования сервиса «Суперджоп». У трети столичных работодателей есть специальные программы стажировок. Еще 36% принимают на работу стажеров и без таких программ. Наиболее активные в таком найме – ритейл, финтех, строители и проектировщики. Но на первом месте IT-сектор, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко.
6: На сегодняшний день крупные IT-компании, ведущие работодатели в этой отрасли, забирают студентов из лучших российских технических вузов, буквально со студенческой скамьи, когда те еще не успевают выйти на рынок труда. И об этом, кстати, говорят наши ежегодные рейтинги вузов по уровню зарплат выпускников. Там вот всегда в IT, в технологиях на первых местах такие вузы, как МФТИ и ТМО, с которыми системно работают лучшие технологические компании России. Сегодня очень многие работодатели, в принципе, наверное, из большинства сфер экономики, в ответ на дефицит кадров вынуждены активнее работать со стажерами или усиливать свое присутствие среди этих групп соискателей. Если со стажером заключен трудовой договор, то работодатель ему обязан оплачивать его труд, и сумма не может быть ниже МРОТ. Напомню, что в 2026 году МРОТ составляет 27 тысяч рублей. Неоплачиваемая стажировка возможна в отдельных случаях, если она проходит в рамках обучения, носит волонтерский характер или является какой-то краткосрочной ознакомительной практикой.
4: Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Согласно исследованию «Суперджоп», 55% компаний по итогам стажировки предлагают полноценное трудоустройство более чем половине стажеров, и 7 из 10 москвичей в возрасте от 18 до 27 лет после стажировки устроились именно в ту компанию, в которой ее проходили.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
1: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы грассой, ноту розы дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
8: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Soliflor». Кира Альтман, «Бизнес FM».
5: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейский Союз выстраивает против России все свои конструкции по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов, передает Интерфакс. В меморандуме зафиксировано намерение Ирана навсегда отказаться от разработки ядерного оружия. Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, говорится в тексте меморандума между Ираном и Штатами, который распространил во вторник телеканал «Аль-Арабия». Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран – иранской «Шетап» и российской системы «Мир» в течение двух месяцев, сообщил глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Хеммати. Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества. В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных «Шетап», приводит слова Хеммати. Иранская гостелерадиокомпания. Страны глобального юга ожидают от мирового сообщества не столько поддержки, сколько равноправного партнерства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на сессии саммита группы семи. По словам главы индийского правительства, в современном мире, который становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, главным стратегическим ресурсом является взаимное доверие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Зеленский никому не посылает внятных сигналов, а лишь играет на публику. Так глава МИД Лавров прокомментировал заявление Зеленского, что Путин якобы отказался провести встречу на саммите Большой Семерки. Там Зеленский уже обсудил поддержку Украины и усиление давления на Россию. Трамп собирается провести еще и отдельную встречу с Зеленским. Осталось ли там что-то от духа Анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. США могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт, заявил Трамп. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум об урегулировании. На этом цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель, а российский рынок акций обновил минимум года по индексу Мосбиржи. Акции Роснефти рухнули на 5 с лишним процентов до минимума с февраля 2023 года. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университет КНР уже исключили из своих программ тысячи направлений по принципу технарей взамен гуманитариев. Активно добавляются новые технологические специальности. Что об этом рассказывают СМИ и почему российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Авиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Зеленский играет на публику еще на фортепиано, заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьера комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Авиане. Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Саммит в Авиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась. Как раз Макрона выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какого формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Это подтвердили Минобороны России.
5: Подробности.
11: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер Смиртос. Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
4: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Меж тем капитан танкера «Смертес», который был на днях задержан британским флотом, пристанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняет, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Британии. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывает Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Трамп заявил, что Штаты могут возобновить санкции против российской нефти, так как Ормузский пролив скоро будет открыт. А ранее МИД Ирана подтвердил, что США начали снимать свою морскую блокаду. Тегеран и Вашингтон планируют в пятницу официально подписать меморандум Швейцарии и в этот же день начать новый этап диалога по снятию санкций. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что восстановление судоходства в Ормузском проливе может занять несколько месяцев. Но Трамп полагает, что Ормузский пролив будет полностью открыт уже в пятницу. Цена нефти Brent на этих заявлениях во вторник опустилась ниже $80 за баррель впервые с начала марта. Из-за снижения цен президент США допустил, что Штаты вскоре могут возобновить санкции против российской нефти. Ранее Минфин США несколько раз выдавал разрешение на операции с нефтью из России. Срок действия последней лицензии, выданной в мае, истекает 17 июня. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: В данном конкретном случае имеется в виду кратковременное разрешение на покупку российской нефти и транзакции, связанные с ней. Их и позиционировали изначально исключительно как временную меру. Не было никогда намерения сохранять их после открытия Ормузского пролива. Но в целом, конечно, если Трампу удастся развязать этот иранский узел, который он сам завязал и не смог разрубить, то у него будут развязаны руки для введения санкций против российского нефтяного экспорта. Будет он вводить их или нет, это вопрос уже более сложный, связанный с попытками переговоров по украинскому регулированию.
0: Про ситуацию с Армузом тоже хочу спросить. Вот все-таки там перспективы, на ваш взгляд, каковы? Вот если пролив все-таки откроется, то цены как долго будут восстанавливаться при этом?
12: Здесь есть два обстоятельства. Первое — на то, чтобы восстановить ритмичные поставки из Персидского залива с учетом недоверия пока страховых компаний, судовладельцев к безопасности перевозок, потребуется порядка полутора месяцев, может быть и больше. Второе — никто пока не уверен в том, что Трампу удастся достичь полноценного мирного договора. Пока нет никаких признаков того, что стороны хоть немного сблизили позиции по ключевому вопросу ядерного оружия. Пока вот эти факторы неопределенности действуют, и пока восстанавливаются сами поставки, на мой взгляд, разумный диапазон цен будет где-то $75-80 за баррель Brent. Ну, это среднемесячные цены, естественно, суточные флуктуации могут быть выше. В том числе, возможно, движение там в сторону $70. Поскольку напряженность на рынке будет сохраняться от полугода до года, по крайней мере, какого-то полноценного возвращения там в ситуации января-февраля 2026 года, наверное, раньше лета-осень 2027 года не произойдет. Просто с точки зрения настроений участников рынка и их готовности играть на дальнейшее такое довольно серьезное снижение цен.
4: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Стоит отметить, что, как и ситуация с Армузом, другие пункты американо-иранского соглашения также до сих пор остаются неясными. Полный текст американо-иранского меморандума будет опубликован только после официального подписания в пятницу. Однако телеканал «Аль-Арабия», как утверждается, опубликовал его текст. Среди прочего, стороны обязуются прекратить огонь, будут уважать территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. А Вашингтон будет обязан вывести свои войска из прилегающих регионов и отменит санкции. Иран, в свою очередь, примет меры для возобновления коммерческого судоходства в Персидском заливе и Оманском море, включая обезвреживание мин, а также, цитата, «никогда не будет стремиться к созданию ядерного оружия». Также Штаты якобы должны будут профинансировать восстановление экономики Ирана. Это не менее $300 миллиардов. Эти и другие пункты ранее появлялись в утечках и других СМИ. Некоторые из них опровергал Белый дом и Трамп лично, например, пункт об инвестициях в Иран.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Trendy.rf.
16: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
27: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
28: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
29: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
30: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
31: Компании и корпорации.
32: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
33: Отчеты и планы.
32: Инженерный центр ИКАР входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на $100 миллиардов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – $5 триллионов, Alphabet – примерно $4.5 триллиона, Apple – чуть больше $4 триллионов и Microsoft – около $3 триллионов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов в ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: А Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений, и вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Светлана Чередникова продолжит.
32: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент, областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд «технари взамен гуманитариев» существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты, и российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
2: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным и бизнесовым. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
32: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
3: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
32: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие ранее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Рынок акций в России к вечеру вторника вновь упал ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. И в моменте даже обновил минимум года 2476 пунктов. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по регулированию ближневосточного конфликта, а также на фоне заявления Трампа о вероятной отмене послабления на санкции против российской нефти. Нефть Brent в моменте пробила отметку в $79 за баррель, упав почти на 6%, комментирует инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
1: Рынок находится в падении уже 15 недель подряд. В принципе, сегодняшнее падение достаточно логично. На фоне снижения цены Brent, она, по-моему, ушла ниже $80 за баррель. Совсем недавно было $100 за баррель. Поэтому на фоне снижения нефтяных котировок падение российских нефтяных акций логично. Но, кроме того, есть украинские удары по НПЗ. И украинские удары настигли даже НПЗ Татнефти Танека, что никогда, в принципе, раньше не было. Это, в общем, тоже было воспринято нефтяными акциями, вообще рынком достаточно негативно, потому что Татнефть была всегда, в общем, относительно защитная бумага. Но падают не только нефтяные компании, вообще как бы это даже компании с растущим бизнесом, такие как Яндекс, Позитив. Но относительно устойчиво все-таки надо отметить, что держится Сбербанк. В принципе, Сбербанк во многом остается защитной бумагой. Но вообще рынок акций не выдерживает конкуренции с облигациями, с фондами денежного рынка. Поэтому, в общем, это тоже усугубляет то депрессивное состояние, в котором оно находится. Ну, возможно, что если Центральный банк России продолжит снижать ключевую ставку, и она достигнет уровня 12-13% к концу года, то интерес к акциям может возродиться, но, наверное, все-таки не в ближайшее время.
4: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал».

0: 19 июня состоится заседание Центробанка, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев, но решающим фактором все равно остаются цены на нефть.
1: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% Центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
2: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию подряд. И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
1: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
0: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. А по словам аналитиков, внимание инвесторов сейчас в любом случае обращено к ситуации вокруг Ирана. На новостях о беспрепятственном проходе судов через Ормузский пролив цена нефти Brent может продолжить снижение до равновесных уровней порядка 65-70 долларов за баррель. Если же позиция Ирана будет более жесткой, цена может вернуться обратно в диапазон около 90 долларов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы». А ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов.
4: Вторая попытка на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашней лабораторией, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавила американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику, но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
4: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости коротко.
6: В Москве 6 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на

0: поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Для таких же контрактов, но заключенных до 17 июня, запрет на СПГ начал действовать с конца апреля. С будущего года Евросоюз должен полностью отказаться от российского газа. Не менее 12 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены сегодня ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Временные ограничения действуют также в аэропортах Ярославля и Калуги. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше произвел предупредительный выстрел после приближения к нему яхты под британским флагом, сообщает Минобороны. Там отметили, что парусник «Bright Future» двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы. Яхта не реагировала, и тогда был произведен выстрел, после чего британское судно сменило направление. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничения по объемам сохраняются. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах, как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании. Хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Рекламные бюджеты в Телеграм увеличивает российский бизнес. И это несмотря на ограничения в работе мессенджера, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС «ЭТЭК». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли сразу на 11%. Как так вышло? Все подробности в нашем эфире. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок, продолжит Евгений Приличук.
3: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» в Севастополе Юлия Крымова.
4: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправку, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
3: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой. Из-за сбоя в работе работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
5: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку Лукойл. Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка Тебойл, но там вывеска топлива нет. И дальше у меня была на Новоясневском Роснефть, где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
3: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый, в кавычках, дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год, это составляет около 10% того, что Россия сама производит, это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
3: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес ФМ, займется прокуратура. А об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
1: Бизнес говорит.
7: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
8: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами на так и не смогли.
7: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят: так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров. На что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
9: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
7: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
10: Мы пытались, но нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
7: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают. Перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение. Другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, и это несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС «Эдтек». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. Это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
11: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
2: Алексей Парфун. А ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании РКН с компаниями и разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, а при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет Коммерсант, в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
1: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
1: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054. Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
13: Деньги. В качестве платежного средства люди когда-то использовали золотой песок. В Японии его фасовали в бумажные кульки. В Древней Мексике засыпали в трубку птичьего пера и использовали как полноценные деньги. А во времена золотой лихорадки в той же Мексике он был единственной валютой.
1: История денег на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
14: Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних.
1: Наизусть на Бизнес FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
16: Партнер эфира ООО «МБКонавто».
17: Н500. Мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель Н500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
1: Бизнес FM Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
20: Арендовать на один день красивую беседку шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
21: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит. И вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять представлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
20: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
0: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
20: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
4: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
20: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
19: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания и маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены. А пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию.
22: Исторический центр, уникальная архитектура, продуманная среда для комфортной жизни. Как современный дом становится частью казанской истории? Как в ЖК «Делюкс-класса» «Заман» соединяются традиции и инновации? Узнаем, где будет расположен внутренний двор «Ретрит» и что делает эти дома по-настоящему концептуальными. Об этом поговорим с руководителем маркетинга и продаж ЖК «Заман» Еленой Кадич.
23: Недвижимость на Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: В сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Не верить таким объявлениям не стоит. Продолжит Ольга Кашинская.
24: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
25: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку — это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
24: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
3: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
5: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
3: если правильно? Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
24: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
6: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
24: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
8: Курс истории или история курса. Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, который обменивали по курсу 1000 реалов за один крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену крузейра пришел новый крузейра, потом крузада, следующим стал крузейра реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате один реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США. Курс истории или история курса на Business FM.
18: Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
26: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение трех столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
2: Культ наличности на Business FM.
27: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. Силы ПВО сбили еще 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых за ночь дронов выросло до 18. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Временные ограничения действуют в аэропортах Сочи, Ярославля и Калуги. Силы ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников над территорией Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий инфраструктуры не зафиксировано. Султан Брунея Хасанала Балкиах прибыл в Казань для участия в саммите «Россия-АСЕАН». В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Миниханов. Саммит «Россия-АСЕАН» открывается в Казани сегодня и продлится до 19 июня. Аргентинец Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, оформив хет-трик в своем 200-м матче за национальную сборную. Это стало историческим достижением, поскольку Месси довел количество голов на мировых первенствах до 16, сравнявшись с немцем Мирославом Клозе. Хет-трик Месси помог аргентинцам обыграть команду Алжира в матче чемпионата мира со счетом 3-0. Встреча прошла в Канзас-Сити, США. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику. Это следует из совместного заявления группы, которая была опубликована сегодня рано утром. На мероприятии обсуждался в том числе вопрос украинского регулирования. Близко ли оно? Комментарий Георгия Бофты через минуту. На этом фоне в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Газета «Таймс» утверждает, что яхты могли управлять два британских пенсионера, которые действительно планировали отправиться из Британии во Францию. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам. Во всяком случае, такие данные привозят Рособрнадзор. Основной период ЕГЭ заканчивается 19 числа, а уже на следующий день, 20-го, начинается приемная кампания вуза. Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», — подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саммит в Эвиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считают, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет.
0: Подробности.
4: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
2: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. А между тем Times пишет, что вероятные владельцы этой яхты Bright Future — двое британских пенсионеров, Аллен и Джейн Калви, им 68 и 70 лет соответственно, и они в соцсетях как раз говорили, что собираются пересечь Ла-Манш и направляются из Британии во Францию. А тем временем капитан танкера «Смиртес», который на днях был задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртес» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС, глава Рособранадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вузы. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. А ранее один из ректоров в Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Продолжит тему Диана Чебанова.
5: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравномерном положении, несмотря на высокие баллы.
5: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
7: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителя олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше поставки, статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
5: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал «Бизнес-ФМ» 11-классник Григорий.
8: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
5: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
0: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
4: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
0: История денег на Бизнес ФМ.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Инженерный центр «ИКАР» входит в группу компании «Аэромакс», продлил ресурс 40 российских самолетов семейства Airbus A320. До конца года планируется провести работы еще с 10 лайнерами. Как сообщает ТАСС, в условиях полного прекращения поддержки со стороны иностранного производителя это позволило продолжить эксплуатацию значительной части исправного парка, поддержать устойчивость маршрутной сети и доступность авиаперевозок. SpaceX поднялась на 5-ю строчку в списке самых дорогих компаний мира. 2 триллиона 800 миллиардов долларов. Ее капитализация примерно на 100 миллиардов долларов превысила рыночную стоимость Amazon. В пятерку крупнейших по капитализации фирм также входят Nvidia – 5 триллионов долларов, Alphabet – примерно 4,5 триллиона долларов, Apple – чуть больше 4 триллионов и Microsoft – около 3 триллионов долларов. Binance готовится к уходу с европейского рынка, сообщают ведомости. Криптобиржа уведомила клиентов ЕС о возможном прекращении обслуживания в регионе, так как до сих пор не получила лицензию от греческого финансового регулятора. Дальнейшая информация о процессе будет сообщена до 30 июня, говорится в сообщении биржи. Решение может стать серьезным ударом по позициям Binance в Европе, где компания активно развивалась в последние годы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Искусственный интеллект убил треть специальностей в китайских вузах. Университеты уже исключили из своих программ тысячи направлений. Вместо них вводятся новые технологические специальности. А российские студенты все чаще выбирают для себя высшее образование в Китае. Продолжит Светлана Чередникова.
12: По данным Минобразования Китая, в период с 21 по 25 год высшие учебные заведения страны отменили или приостановили действие 12 тысяч программ бакалавриата, одновременно введя 10 тысяч новых. Сокращения в основном коснулись таких областей, как искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Областей, которые в Китае все чаще считаются устаревшими или перенасыщенными. В этих сферах более 16% молодых людей безработные, а рынок труда быстро трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Тренд технари взамен гуманитариев существует в Китае уже не первый год, отмечают эксперты. И российские студенты с ним регулярно сталкиваются. Попасть на гуманитарные направления становится сложнее. При этом цены в крупных китайских университетах в среднем ниже, чем в ведущих отечественных вузах. Год бакалавриата от 200 до 500 тысяч рублей, магистратура до 700 тысяч. Для сравнения, год учебы в МФТИ на платном отделении обойдется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Какие специальности пользуются спросом у российских студентов в Китае, рассказывает руководитель российского офиса China Campus Network Михаил Паршин.
13: На мой взгляд, это продолжение того вектора стратегического, который у Китая очень давно. Мы работаем более 10 лет, и вот мы все 10 лет его наблюдаем, что Китай больше заинтересован в технологическом направлении, в студентах технологического направления, то, что называют STEM направление, больше, чем гуманитарным бизнесом. И одновременно с этим мы видим, что среди россиян гуманитарное и бизнесовое направление пользуется популярностью, в том числе среди наших абитуриентов, студентов. И это, конечно, приводит к тому, что постепенно конкуренция за гранты, за места увеличивается, и поступление становится несколько сложнее для российских студентов в китайские вузы.
12: Для поступления в китайский вуз абитуриенту нужно представить аттестаты или дипломы колледжа, школы или вуза, а также результаты международного языкового экзамена английского или китайского, в зависимости от программы обучения. Для бакалавров также нужно сдать экзамен CCA по одному профильному предмету. При поступлении в магистратуру экзамены не требуются. Ограничения по возрасту от 16 до 60 лет. Также в Китае есть программы по подготовке к поступлению. Они не требуют особых знаний языка, только диплом школы или колледжа. Предлагают в КНР и языковые стажировки или программу так называемого языкового года. Абитуриенты могут претендовать на бесплатное обучение, а также бесплатное проживание и ежемесячную стипендию в размере 2500 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Но при условии, нужно сдать экзамен по китайскому не ниже, чем на 210 баллов из 300. В стране в целом очень развита система грантов, позволяющая обучаться бесплатно, говорит директор компании «Красный дракон образования», который занимается подготовительными и образовательными программами в Китае, Рустем Сатрудинов.
14: Существует несколько видов грантов. Есть грант непосредственно правительства, есть грант провинции, есть грант университетский и есть грант от Института Конфуция. Каждый грант выдвигает свои собственные требования и имеет свои собственные сроки и дедлайны по подаче. Грант правительства, тут будут самые высокие требования непосредственно к студенту. Это самый классный и полноценный грант, который покрывает также вам абсолютно все. Обучение, проживание, дает ежемесячную стипендию. И единственное, что вам нужно купить, это билет. То есть вам здесь даже будет оплачена страховка годовая. То есть это самый высокий уровень гранта. Но для того, чтобы его получить, здесь будут самые высокие требования. Требования непосредственно к поступающему. Это будет и высокие требования по знанию непосредственно языка, это будет и требования высокого среднего балла в аттестате. Ну и также, если поступаете на бакалавриат, будут высокие требования по экзамену по предмету CCA. Вы можете одновременно подаваться в несколько вузов и на несколько типов грантов.
12: При этом в Китае существует серьезная проблема с трудоустройством выпускников. Ежегодно местные университеты выпускают по 12 миллионов человек, но примерно каждый пятый из них становится безработным. В России диплом китайского вуза хорошо котируется складываются на фоне принятого геополитического курса и развития внешнеполитических и торговых связей. К тому же, в отличие от большинства европейских, китайский диплом в России не требует подтверждения. Многие родители, планировавшие раннее обучение ребенка в Европе или США, сейчас переориентируются на КНР, отмечают эксперты. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Рынок акций в России открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса Мосбиржи. Динамика бумаг смешанная. Вчера индекс на закрытии торгов ушел ниже уровня 2500 в моменте. Даже обновлял минимум года 2476 пунктов. Сейчас 2480 и снижение на примерно 0,4%. Снижение ускорилось на фоне дешевеющей нефти после сообщения.

0: высказано, да, поэтому, естественно, рынок немножко корректируется, но ничего драматического тут, на мой взгляд, пока, конечно, не происходит.
1: Дмитрий Александров, в эту пятницу заседание ЦБ, на котором будет вынесено решение по ключевой ставке. Рынок уже закладывает ее снижение, говорит инвест-аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
2: В ближайшие дни мы, конечно, с вами ждем ключевую ставку, которую объявят уже в эту пятницу, базовая. Ждем продолжения снижения ключа. Мы считаем, что на 0,5% центральный банк порадует нас снижением до 14% соответственно. Но все равно пока у нас там больше 30% индекса привязано к нефтяным компаниям, а нефть снижается на 20% меньше, чем за неделю. Понятно, что это событие более значимое, чем снижение ставки на 50 базисных пунктов.
3: Рубль снижается против юаня на Мосбирже четвертую сессию по И эта тенденция продолжится в ближайшие дни, опять же?
2: Краткосрочно падение цен на нефть позитивно для рубля, потому что экспортеры начинают продавать валютную выручку в меньших объемах. Но долгосрочно это, конечно, негатив, потому что покупки Минфина как раз-таки напрямую зависят ценами на нефть. То есть цены на нефть выше, бюджет получает сверхдоходы и продолжает покупать валюту. То есть краткосрочно у нас, да, девальвация связана скорее с падением цен на нефть, но долгосрочно это негативный фактор.
1: Кирилл Клементьев, Skyford Capital. Ну, сейчас, кстати, цены на нефть 78,42 и снижение на 0,7%.
4: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
7: В 2007 году канадский инвестбанкир Кит Оуэн узнал, что у него рак. И врачи не стали обнадеживать 69-летнего пациента, обозначив ему оставшийся срок в несколько недель. Так и случилось. Бездетный банкир в завещании распорядился сделать последнюю инвестицию от его имени в цветы. Для того, чтобы на родине бизнесмена, в прибрежном английском городке Сидмут, ежегодно распускался миллион свежих бутонов. Специально для этой цели Оуэн прописал следующую схему. Весь капитал размером в 3 миллиона долларов должен оставаться неприкосновенным. А вот проценты с него следует ежегодно направлять на посадку в Сидмуте нарциссов, подснежников, крокусов и колокольчиков. СМИ прозвали эту затею цветочным вечным двигателем Оуэна.
6: Судьба наследства. На Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Для таких же контрактов, но заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начал действовать с конца апреля. С 2027 года Евросоюз должен полностью отказаться от российского газа. ФСБ задержало трех пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Следственные действия прошли в Тюменской области, Краснодарском крае, Адыгее. Злоумышленники планировали совершение диверсии в отношении российских военнослужащих, волонтерской организации, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства. Российские силы ПВО уничтожили 157 беспилотников над регионами минувшей ночью, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны были сбиты над приграничными территориями, Московским регионом, над Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира, сообщает ФИФА. Встреча состоялась в американском Канзасе и завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие.

0: действие сегодня утром, буквально час назад. О планах ее продления пока ничего не слышно, а вчера Трамп допускал, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Что с топливом, некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Подробности в нашей постоянной рубрике «Бизнес говорит». Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Продолжит Евгений Приличук.
1: 8 автозаправочных станций АТАН в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
1: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии «Татнефти». В регионах ограничения на АЗС «Татнефти» начались с прошлой пятницы, в Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
3: Я постоянно клиент заправки «Татнефть» на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру без топлива. Девчонки сказали, что не заправят, ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро Теплостан заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет, а панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках «дефицит», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин, это не только Белоруссия, Там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала Бизнес ФМ, займется прокуратура. А об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
5: Бизнес говорит.
6: В редакцию «Бизнес ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
7: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результат. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
6: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
8: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
6: Бизнес ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
9: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже. Говорит, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвал, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
6: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский бизнес увеличивает рекламные бюджеты в Телеграм, и это несмотря на ограничения работы мессенджера. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МТС «ЭТЭК». В мае рекламные бюджеты в Телеграм выросли на 11% по сравнению с апрелем. Кликабельность рекламных объявлений, то есть показатель интереса аудитории, увеличилась на 20%. Это несмотря на то, что в начале марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что считает рекламу в Телеграм незаконной, так как мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. Позднее ФАС добавила, что до конца этого года штрафов за рекламу в Телеграм не будет, поэтому пока что в мессенджере продолжают рекламироваться, например, банки и ритейлеры. Комментирует вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
10: То есть весной все были на паузе, непонятно был статус, непонятно было, что будет дальше, бюджеты экономили, откладывали. Сейчас, ну, как-то вроде все поуспокоились, происходит некоторый откат, некая компенсация той экономии, которая была раньше. Тут все очевидно, на самом деле. Телеграм, несмотря на все ограничения, несмотря на всю ситуацию, пока не запрещен и по-прежнему является крайне эффективной площадкой, в которой огромное количество рекламодателей, огромное количество контента и возможностей. Площадка проверенная, площадка хорошо конвертируется, поэтому, естественно, все используют возможности по максимуму. Пока можно, значит, размещаемся. Поэтому я не удивлен, что идет рост, все в рамках разрешенного, а альтернативы, в общем-то, нет. Поэтому все так, как есть. Макс развивается, и Макс развивается достаточно динамично. Но важно понимать, что Макс развивается, ну, условно, год, а Телеграм 10 лет. Поэтому слишком большой отрыв пока. Я думаю, что через год-два даже будет гораздо больше инструментов и внутри Макса, и гораздо больше возможностей, каналов и так далее, и тому подобное. Ну, давайте тоже понимать, что одна площадка развивалась 10 лет, а вторая год. Эта разница, она есть. Взять просто за один день по щелчку пальцев, получить второй Телеграм, крайне маловероятно.
0: Алексей Парфун. А ранее президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании РКН с компаниями и разработчиками ПО. По ее словам, регулятор считает свои блокировки успешными, а при этом в ходе совещания выяснилось, что Телеграмом на повседневной основе пользуются все присутствующие. Как пишет «Коммерсант», в мессенджере Макс оборот рекламных размещений за февраль-май вырос более чем в 6 раз, а число заказов в 4,5 раза.
5: Реклама.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
14: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM.
16: С аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек.
17: Музейные ценности на Business FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
19: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
20: В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Президент России Владимир Путин готовится к саммиту Россия-АСЕАН, который стартует в Казани 17 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в Казани у российского президента запланирован марафон двусторонних встреч. Песков добавил, что детали по рабочей поездке Путина в столицу Татарстана озвучит помощник президента России Юрий Ушаков. В Казань уже прибыли первые участники предстоящего саммита. Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет международный саммит Россия-АСЕАН. Его приурочили к 35-летию сотрудничества. В столице Татарстана ожидают президента России Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. В Казани 17 июня ограничат движение транспорта по улицам Нурсултана Назарбаева и Хадид Акташа. Это связано с проведением мероприятия в Камаловском в рамках международного саммита Россия-АСЕАН. Ограничения ведут на улице Нурсултана Назарбаева, на участке от Павлюхина до площади Вахитова, также на улице Хадид Акташа, на участках от Туфана Минулина до Назарбаева и от Спартаковской до Марселя Салимжанова. Напомним, в Казани до 20 июня ввели временное ограничение движения и парковки транспорта в связи с подготовкой и проведением саммита Россия-АСЕАН. Меры затронули также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков. Накануне указом президента России Владимира Путина назначены выборы депутатов Государственной Думы. Голосование за депутатов Нижней Палаты российского парламента пройдет 20 сентября по смешанной системе. Избиратели смогут проголосовать как за политическую партию, так и за кандидата по своему одномандатному округу. Как отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, указ о назначении выборов знаменует официальный старт масштабной федеральной избирательной кампании. Впереди большая работа, связанная с обеспечением реализации избирательных прав граждан, взаимодействием с политическими партиями и кандидатами, обучением членов комиссий и информированием избирателей. Основная задача остается неизменной – обеспечить проведение выборов открыто и легитимно, максимально удобно для жителей республики, подчеркнул Андрей Кондратьев. В процессе организации и проведения выборов депутатов Госдумы в Татарстане будут задействованы 65 территориальных, в том числе 6 окружных и 2743 участковых избирательных комиссий. Казанские компании «Технопаритет» и ТПК «Пегас» попали в новый санкционный список Великобритании. Их обвиняют в поддержке действий, дестабилизирующих Украину. Санкции включают заморозку активов и запрет на руководящие должности. Это следует из документа британского МИДа. В список также вошли «Яндекс.Банк», «ВБ.Банк» и еще 20 российских компаний и финансовых организаций. Для банков предусмотрены заморозка активов, ограничения на трастовые услуги, запрет для директоров и на корреспондентские банковские отношения. Напомним, накануне ЕС также расширил санкции, включив более 80 физических и юридических лиц из России и дружественных стран. Среди них генпрокурор России Александр Гуцан, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, митрополит Тихон, также адвокат Павел Астахов. Жителям Татарстана напомнили о бесплатных точках Wi-Fi. Сейчас в республике работает более 2200 точек общественного Wi-Fi. Доступ к ним бесплатный. Об этом сообщили в Минцифры республики. Точки доступа есть не только внутри зданий, но и на улицах, в парках и скверах. К примеру, в Казани бесплатный Wi-Fi доступен в центре семьи Казан, в Горкинско-Аметьевском лесу, в парках «Белые цветы» и «Крылья Советов», на набережной озера Кабан и на территории Казанского Кремля. Всего в столице работает 511 таких точек. Еще 230 расположены в Авиастроительном и Новосавиновском районах Казани. Напоминание о бесплатных сетях поступило на фоне информации о возможных перебоях в работе связи с 16 июня. Как ранее сообщалось, в этот период могут наблюдаться сложности с безналичной оплатой, работой банкоматов, а также с функционированием геолокационных сервисов и мессенджеров. Акбарс опубликовал календарь на сезон 26-27, об этом сообщает пресс-служба клуба. Впервые с чемпионата 21-22 казанцы начнут чемпионат на своем льду. 5 сентября они встретятся с Сибирью. По ходу чемпионата пройдет 6 зеленых дерби. 1 и 16 декабря, 9 февраля команды встретятся в Казани. 16 сентября, 25 октября и 12 ноября в Уфе. Казанскому Акбарсу в сезоне 26-27 предстоит две выездные серии на Дальний Восток. Первая начнется в Омске, затем команда сыграет с Адмиралом и Амуром. Вторая начнется с матча во Владивостоке, затем в Хабаровске и завершится в Екатеринбурге. В чемпионате запланированы две паузы на Кубок Первого канала и Неделю звезд. Заключительный матч Акбарс проведет против СКА, а плей-офф стартует в конце марта. В Казани в Старо-Татарской Слободе стартовала культурная программа «Жан Лабисте» в переводе «Живая Слобода». С 17 по 29 июня на летней сцене по улице Каюма Насыри, 26, запланированы кинопоказ, танцевальные тренировки и интерактивы для детей. Ближайшее событие состоится 17 июня в 20:00. В рамках рубрики «Киносреда» зрителям покажут анимационный фильм «Царевна лягушка». Кинопросмотр пройдет на открытом воздухе. В следующий вторник, 23 июня в 18:30, казанцев приглашают на тренировку «Зумба по-татарски». Для участия необходима регистрация. Завершит июньскую программу детский интерактив «Казанские котята». 29 июня в 17:00 для юных жителей организуют творческий мастер-класс и флешмоб мыльных пузырей. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
7: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции святой апостол Петр и святой апостол Павел.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
23: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
24: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
22: Бизнес ФМ Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Не верить таким объявлениям не стоит. Продолжит Ольга Кашинская.
25: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
26: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпучит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
25: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
27: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
28: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
27: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие ягоды.
25: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
0: выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
25: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Исторический центр, уникальная архитектура, продуманная среда для комфортной жизни. Как современный дом становится частью казанской истории? Как в ЖК «Делюкс-класса» «Заман» соединяются традиции и инновации? Узнаем, где будет расположен внутренний двор «Ретрит» и что делает эти дома по-настоящему концептуальными. Об этом поговорим с руководителем маркетинга и продаж ЖК «Заман» Еленой Кадич.
21: Недвижимость на Бизнес-ФМ.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
29: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
30: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
31: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
32: Деньги.
33: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
21: История денег на Business FM.
20: Вы слушаете Business FM Москва.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
34: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Алиса Потапова. ФСБ задержала трех пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. Следственные действия прошли в Тюменской области, Краснодарском крае, Адыгее. Злоумышленники планировали совершение диверсии в отношении российских военных, волонтерской организации, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства. Суд в Москве отправил под домашний арест финансиста МЧС Надежду Голикову, пишет «Ведомости». Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с получением жилищных субсидий для сотрудников ведомства. У чиновницы есть благодарность от президента России, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. А в Главном управлении МЧС пояснили, что Голикова больше не работает в ведомстве. Еврокомиссия в срочном порядке готовит пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией на фоне экономических ограничений со стороны России. По данным Financial Times, в Брюсселе разрабатывают автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт. Речь идет об обороте товаров стоимостью около полумиллиарда евро в год. Султан Бруней Хасаналла Балкиах прибыл в Казань для участия в саммите «Россия-АСЕАН». В международном аэропорту его встречал глава Татарстана Рустам Миниханов. Саммит «Россия-АСЕАН» открывается в Казани сегодня и продлится до 19 июня. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
31: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику, в том числе на нефтегазовый сектор. Это следует из совместного заявления группы, опубликованного сегодня. А рано утром также семерка пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и, как сказано в документе, средств дальнего действия. А в последних движениях вокруг украинского урегулирования через минуту Георгий Буфт. Между тем, российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манш, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта принадлежит британским супругам-пенсионерам, она шла через пролив во Францию. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания вузы. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников больше, чем есть мест на бюджете. Так ли это на самом деле? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ».
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
31: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», — подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саммит в Эвиан-Лебен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уиткоф и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, не ясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 25 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет.
0: Подробности.
4: Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
1: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, в британской Минобороны расследуют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. А между тем, Times пишет, что вероятные владельцы этой яхты Bright Future – двое британских пенсионеров Аллен и Джейн Калви, им 68 и 70 лет соответственно, и они в соцсетях как раз говорили, что собираются пересечь Ла-Манш и направляются из Британии во Францию. А тем временем капитан танкера «Смиртос», который на днях был задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенных нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах пределах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо, судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС, глава Рособранадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания вузы. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес ФМ представители ведущих университетов. А ранее один из ректоров в Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Продолжит тему Диана Чебанова.
5: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники и лицензии. Те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, но некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравном положении, несмотря на высокие баллы.
5: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
14: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
5: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире, в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал Бизнес-ФМ 11-классник Григорий.
15: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва – центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
5: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
6: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
10: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
16: ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
31: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена – 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
20: Культ наличности на Бизнес ФМ.
31: Компании и корпорации.
18: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Гознак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребованы банкнотная бумага, монета, IT-решения для систем идентификации и счетно-сортировочная техника. В Гознаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариот Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: А 8:48 в Москве. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром. Со счетом 3-0 все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у нашего спортивного обозревателя.
31: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество, но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль, а Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд – 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
11: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. Помогать, и, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
22: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего Мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клоза, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» фаворитами англичан.
12: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и их главная звезда.
22: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
19: Алексей, доброе утро.
21: Доброе утро.
19: Вот начинали мы день, прошлый час утренняя сессия была у индекс Мосбиржи не очень веселый, падали на 0,4%, а сейчас даже к росту перешли. Вот-вот и преодолеем отметку в 2500 пунктов.
21: Ну, накануне преодолели вниз, почему бы сегодня не преодолеть
19: индекс
21: наверх?
19: Индекс туда и обратно, да.
21: 2% накануне потеряли, очень резко упали уже вечером. Но, видимо, Трамп здесь, президент США, всех напугал, сказал, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. Но, конечно, рынок, скорее всего, обратил внимание на падающую нефть и на то, что теперь США вряд ли продлят вот это временное послабление на санкции в отношении российской нефти.
19: Да, это послабление закончило действовать сегодня по московскому времени в 7 часов 1 минуту.
21: Смысла продлевать его нету. Может, кто-то надеялся, что продлят. Ну, вот тоже так себе причина и повод для падения. Но, с другой стороны, конечно, стоило бы ожидать, раз уж разблокировали Ормузский пролив, практически разблокировали, и раз уж дело идет к подписанию, ну, пока еще это меморандум о взаимопонимании, и понятно, что этот меморандум ни к чему особо не обязывает. И на рынке-то говорят то, что все-таки есть геополитическая неопределенность, по-прежнему она сохраняется. Ее стало меньше, конечно, гораздо меньше, но она по-прежнему сохраняется. Ну и падение цен на нефть привело вот к такому развитию событий. Напомню, закрылись вчера 2490, то есть 2500 пробили, но такие пробои мы наблюдали в предыдущие годы, и хорошие отскоки тоже наблюдали. Так что посмотрим сегодня, удастся ли 2500 преодолеть и закрыться чуть повыше. Что касается трафика

0: Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное — сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы», а ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов.
1: Вторая попытка на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу.
2: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
1: Комментарии Вовта.
2: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
2: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
2: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 8 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Атака еще одного дрона, летевшего на Москву, отражена силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников выросло до 19. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Россия стала одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Совокупный объем инвестиций превысил 4 триллиона рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. Он отметил, что отечественные предприятия работают над более чем сотней крупных инвестиционных проектов. В прошлом году объем торговли между государствами продемонстрировал рост на 12,5%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕК в 2029 году. Тогда исполнится 70 лет, пишет «Политико». Фон дер Ляйен получила должность в 2019 сроком на 5 лет. Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей в России в прошлом году. Об этом сообщили в российском МИД. Большинство виз было выдано гражданам Германии и Франции, более 140. На третьем месте США. Также российское гражданство по этому направлению получили итальянцы, жители Эстонии, Латвии, Канады, Литвы и Австралии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Как складывается ситуация с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. При этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Звонки, которые никто не ждал. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде бы не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура.

0: Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие сегодня утром. О планах ее продления пока ничего не слышно, а накануне Трамп допустил, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. Все подробности в эфире. Business FM. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть «Татнефть» ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок, продолжит Евгений Перельчук.
1: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее оставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» в Севастополе Юлия Крымова.
2: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Краснодарском крае, на Тамане.
1: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой. Из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
3: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру дистоплива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынужденная, но она одновременно эффективная. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин. Это не только Белоруссия. Там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала «Бизнес-ФМ», займется прокуратура. Об этом рассказал нам предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с такой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
5: «Бизнес говорит».
6: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
7: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концовок, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
6: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калугина. Вот что он говорит об этой схеме.
8: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем зародыши как бы процесс сразу загасить.
6: «Бизнес-ФМ» уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
9: Мы пытались, нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам же позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас ваших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
6: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные «Бизнес-ФМ», расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до полуночи 17 июня. Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая. Через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию и почему на это влияет не только ситуация в Армузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Армузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. В декабре $39 за сорт Urals давали, в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближнего восточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Армузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблемы, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом она выше, чем обычным, но тем не менее к этому адаптировались.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года. А осенью того же года аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.
5: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
11: Партнер эфира ООО «МБКнафта».
12: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
5: Бизнес FM Казань.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
15: Арендовать на один день красивую беседку шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты. Делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
16: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтеро Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит. Вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
15: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
17: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
15: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
18: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
15: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
14: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания и маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены. А пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию.
12: На правах рекламы. Недвижимость. На Бизнес-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
14: Это знаковое место знают не только все старожилы города, но и молодое поколение казанцев. Это центр с богатой и очень интересной историей нашего города. Пересечение улиц Карла Маркса и Чехова. Именно здесь возводится новый жилой комплекс делюкс-класса «Заман», в переводе «Время». И именно об этом мы сегодня поговорим. В студии Бизнес ФМ Казань руководитель маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елена Кадич. Елена, в чем суть проекта и как будет выглядеть «Заман»? Сколько домов включает в себя комплекс?
19: «Заман» — это жилой комплекс делюкс-класса клубного формата в историческом центре Казани. Он находится на пересечении улиц Карла Маркса и Чехова. Главная задумка проекта — возрождение формата приватного городского имения. Сегодня в центре города крайне мало проектов, где можно одновременно получить приватность, масштаб территории и близость к городской инфраструктуре. Комплекс занимает 4 гектара закрытой охраняемой территории и включает всего 5 домов на 134 квартиры. Дома выполнены в разных архитектурных стилях — от классики и модерна — это арт-деко скандинавского стиля и лофта. При этом весь ансамбль выглядит целостно и очень статусно. Ну и, конечно, главная ценность проекта – это собственный парк площадью 2,5 гектара с фонтанами, прогулочными маршрутами и реликтовыми деревьями. По сути, жители получают не просто квартиру в центре Казани, а собственное приватное пространство внутри мегаполиса.
20: Елена, расскажите о критериях недвижимости делюкс-класса на примере ЖК «Заман».
19: Делюкс-класс – это всегда сочетание нескольких ключевых факторов. Уникальная локация, ограниченное количество квартир, высокий уровень приватности, архитектура, сервис и инженерия, конечно же. В «Заман» эти критерии реализованы на максимально высоком уровне. Отдельно стоит отметить уровень сервиса. В комплексе предусмотрен центральный консьерж-сервис, круглосуточная охрана, система Face ID, распознавание автомобильных номеров на въезде в паркинг. То есть безопасность и приватность здесь продуманы буквально до мелочей. Также важнейший критерий делюкс-класса – это качество общественных пространств. В «Замане» авторские лобби с премиальной отделкой, лаунж-зоны, бесшумные лифты, wellness-павильон только для резидентов, приватные дворы и детские пространства нового поколения.
20: Расскажите в целом о деталях, о планировке квартир, строительных материалах, вытяжке, вентиляции и других элементах комплекса.
19: Начну с планировок. Здесь практически нет бесполезной площади. Используются свободные планировочные решения с минимальным количеством несущих конструкций, чтобы собственник мог адаптировать пространство под свой стиль жизни. Есть квартиры с террасами на верхних этажах и квартиры с приватными палисадниками на первых. Очень серьезный акцент сделан на инженерии. В комплексе устанавливается полноценная приточно-вытяжная вентиляция с индивидуальной рекуператорами турков в каждой квартире. Это означает, что в квартире постоянно свежий, очищенный воздух без необходимости открывать окна. Система автоматически регулирует температуру, а управление возможно через приложение или голосового помощника. Отдельно хочу отметить шумоизоляцию. Каждый этаж – это многослойная система звукопоглощения с профессиональными материалами и инженерными решениями, которые минимизируют бытовой шум.
20: То есть можно закатывать вечеринки до утра?
19: Примерно так. В строительстве используется монолитный железобетонный конструкции, керамический кирпич, двухслойное фасадное утепление, премиальные фасадные материалы и гидроизоляция мирового уровня. Окна – это отдельная история. В «Замане» это премиальная система Шуко с высокой тепло- и шумоизоляцией, скрытой фурнитурой и панорамными стеклопакетами HGC Crystal Vision с зеркальным покрытием снаружи. То есть мы говорим не просто о красивом доме, а о технологичном и очень комфортном пространстве для жизни на десятилетия вперед.
20: Парковка. Давайте поговорим о ней.
19: В «Замане» предусмотрен большой отапливаемый подземный паркинг с автоматическим доступом по распознаванию номеров. Он располагается под всей территорией комплекса на -2 уровне. Все организовано так, чтобы житель не сталкивался с лишними действиями и ожиданиями. В проекте очень грамотно разделены транспортные и пешеходные потоки. Это влияет и на безопасность, и на общее ощущение спокойствия внутри мегаполиса.
20: Елена, расскажите об атмосфере территории ЖК «Заман». Ну, в частности, про парк. Я знаю, что там очень зелено.
19: Атмосфера – это, пожалуй, одна из самых сильных сторон проекта. Сегодня в центре города очень сложно найти место, где одновременно есть ощущение приватности, тишины и масштабного зеленого пространства. «Заман» это удалось реализовать благодаря собственному парку площадью 2,5 гектара. Причем это не просто озеленение вокруг домов, это полноценный ландшафтный парк с прогулочными маршрутами, фонтанами, камерными садами, патио, центральной площадью и зонами для отдыха. Внутри комплекса есть круглогодичный wellness-павильон для занятий йогой и тренировок, детские пространства нового формата, спортивные маршруты, зоны тихого отдыха. При этом вся территория закрыта и предназначена исключительно для резидентов и их гостей. Нет случайного трафика, нет коммерции, нет шума.
20: Каковы сроки сдачи проекта? Когда уже можно будет получить ключи от квартиры?
19: Сейчас проект активно реализуется. Он находится в высокой степени готовности. Срок ввода в эксплуатацию – 3-й квартал этого года. Но самое главное, что этот проект создается не на короткий срок, а как семейная история, как недвижимость, в которой захочется жить поколениями и передавать его в наследство. Я приглашаю всех, кому интересно, на экскурсию на объект. Поверьте, увиденное вас впечатлит. Записаться на экскурсию на объект можно на сайте zamanpremium.ru.
20: В студии Business FM Казань была руководитель маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елена Катич.
13: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Строительные технологии будущего».
5: Недвижимость на Business FM.
21: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Business FM в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте Champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-38-66.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
26: Деньги.
27: Разменная монета и счетно-денежная единица США, Австралии, Канады и Новой Зеландии называется цент. От латинского «центум», что значит «100». Монету чеканили сначала из меди, а потом из никеля и бронзы. В разное время на центе изображали статую свободы, индейца, летящего орла и даже президента Линкольна.
26: История денег на Business FM.
21: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Более 130 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи. Из них рейсы в Петербург и Москву. Ограничения в аэропорту вводились сегодня около 7 утра по соображениям безопасности. Они были сняты около часа назад. Также заработали и два других южных аэропорта в Геленджике и Краснодаре. Суд в Москве отправил под домашний арест финансиста МЧС Надежду Голикову. Пишут ведомости, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с получением жилищных субсидий для сотрудников ведомства. У чиновницы есть благодарность от президента России, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В Главном управлении МЧС пояснили, что Голикова больше не работает у них. Популярный британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал о том, что у него диагностирована агрессивная форма рака. Бывшая звезда Топ Гир и Гранд Тур поделилась грустными новостями в ролике своего шоу «Ферма Кларксона». Ранее ведущая предупредила своих поклонников о том, что последние эпизоды программы будут тяжелыми для просмотра. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Алжира. Об этом сообщает FIFA. Встреча состоялась в американском Канзасе, завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. Месси оформил хет-трик и повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику, в том числе на нефтегазовый сектор. Это следует из совместного заявления группы, опубликованного утром сегодня. Также семерка пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и средств дальнего действия. Об этих и других заявлениях со встречи сегодня Георгий Бовт. Между тем, российский фрегат «Адмирал Григорович», находясь в Ла-Манше, произвел предупредительные выстрелы после опасного сближения яхты под флагом Британии. «Таймс» утверждает, что яхта эта принадлежит британским супругам-пенсионерам. Она шла через пролив во Францию. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания вуза. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников гораздо больше, чем есть бюджетных мест. Так ли это на самом деле? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Турции Хаканом Феданом. «Он играет на публику, он привык играть на публику», подчеркнул дипломат. Словами о фортепиано российский министр напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда он играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр Лавров отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане. Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Саммит в Эвиан-Ле-Бен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы европейцы же подхватили идею Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территориальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». На фоне саммита «Большой семерки» в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. В Минобороны сообщили, что судно продолжило идти опасным курсом на сближение после попыток связаться с ним и пуска сигнальных ракет. Яхта «Bright Future», по данным Marine Traffic, шла из английского порта Лимингтон во Францию. Ее вероятные владельцы, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви, которые ранее в блоге сообщили о планах пересечь Ла-Манш.
4: Подробности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что предупредительные выстрелы подтвердили также и в Минобороны Великобритании. Представитель оборонного ведомства рассказал, цитирую, «российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, предварительно подав сигнал, чтобы избежать слишком близкого приближения. Выстрелы определенно не были произведены по яхте». Конец цитаты. По мнению представителя Минобороны Великобритании, такой образ действий российского фрегата был, цитата, «вполне разумным». В Минобороны России заявили, что яхта Bright Future под флагом Великобритании следовала опасным курсом на сближение. Экипаж российского фрегата сделал несколько попыток связаться с яхтой, но ответа не последовало. Были выпущены сигнальные ракеты, но судно продолжило опасное сближение. Затем, после сокращения дистанции до 150 метров, командир адмирала Григоровича произвел упредительную стрельбу, и яхта под флагом Британии изменила курс. Стоит отметить, что недавно британский флот задержал в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос». Напомним, что в марте вице-премьер Великобритании Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого «теневого флота». После этого решения помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что такие действия неприемлемы. Позднее, уже в июне, Патрушев уточнил, что власти Великобритании не задерживают те танкеры, которые сопровождают российский военно-морской флот. По данным «Телеграф», фрегат «Адмирал Григорович», который произвел предупредительные выстрелы, в последние недели находился у британских вод. Как утверждает издание, он сопровождал танкеры так называемого «теневого флота».
2: Как передают британские Sky News, Telegraph и Financial Times, британская Минобороны расследует инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Между тем, капитан танкера «Смиртос», который был на днях задержан британским флотом, предстанет перед судом. Это 38-летний гражданин Индии Аджай Пант. Его обвиняют в нарушении санкционного режима против России. Как передает BBC, следствие утверждает, что он прямо или косвенно осуществлял поставку или транспортировку морским путем запрещенного нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третью страну. Уточняется, что танкер «Смиртос» в момент проверки перед задержанием находился именно в территориальных водах Великобритании. Ранее британские власти заявляли, что фактически закрывают Ла-Манш для подсанкционных судов, иначе они будут задержаны. Сдают хорошо. Судя по первым результатам ЕГЭ, средний балл у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособорнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начнется приемная кампания в вузы. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победителей Олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест, а учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжит Диана Чебанова.
5: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами Олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, ну, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравномерном положении, несмотря на высокие баллы.
5: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
7: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей Олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя Олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям Олимпиад, которые считают, считается выше по статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практически вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
5: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал «Бизнес-ФМ» 11-классник Григорий.
8: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва — центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
5: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
0: Реклама.
9: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
10: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим «Супервыгод». Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Гознак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребованы банкнотная бумага, монета, IT-решения для систем идентификации и счетно-сортировочная техника. В Гознаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 2030 году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариот Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество, но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
15: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. И, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
14: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клоза, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» фаворитами англичан.
16: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и главная звезда.
14: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Посмотрим на российский рынок, что сегодня будет происходить там, какие настроения.
17: Пока спокойно, но накануне тоже было спокойно на открытии, а под вечер решили упасть. И пробили 2500, закрыли день ниже ключевого уровня 2500 пунктов. Сегодня пока открываемся тоже без каких-то серьезных колебаний. Консолидация минус 0,1%, 2487 пунктов. Ну, посмотрим, удастся ли вернуться выше уровня 2500, хорошо бы к концу недели это сделать и вновь закрыть неделю выше этого значения. На прошлой неделе я напомню, что два раза пробивали 2500 вниз, потом возвращались. Так что пока ничего страшного не происходит, но с другой стороны, падение нефти, конечно же, всех смутило накануне, и сегодня нефть также снижается, не так стремительно и сильно, как накануне, но, тем не менее, в районе $78 торгуется баррель смеси Brent. Ну и плюс еще президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введения ранее вот этих послаблений на санкции в отношении российской нефти. Ну, вряд ли, наверное, кто-то ждал, что после того, как все-таки что-то в плане договоренности между США и Ираном случится, вот что вот эти послабления на российские санкции, они будут продлеваться со стороны США. Нет, не будут, конечно, ну и, видимо, не продлят их, потому что все-таки Ормузский пролив уже открыт, и, во всяком случае, со стороны США, и два иранских танкера уже вышли из Персидского залива и везут на мировой рынок нефти. Естественно, соответственно, об этом сообщает компания Tanker Trackers. Успешно вывезли две партии нефти иранские танкеры, говорит компания. И национальная иранская компания перевозит 3,8 миллиона баррелей сырой нефти. Вот они прошли линию военно-морской блокады США. В общем, американцы уже, ну, можно сказать, с опережением графика открыли свою часть Ормузского пролива и не препятствует выходу танкеров из Ирана. Но это говорит о чем? Там еще же очень сильно боялись, что что-то заминировано. Но раз иранские танкеры прошли, значит, особо там ничего и не заминировано на самом деле. Так что пролив открыт, нефть потекла. Потихонечку посмотрим, насколько быстро будет восстанавливаться трафик, насколько быстро будут восстанавливаться поставки нефти на мировой рынок. Ну и, соответственно,

0: миллион песо. Валюты на Бизнес FM.
1: Кстати, от Москвы до Новосибирска в 105,7 раза дальше, чем от Франкфурта на Майне до Висбадена. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Новосибирск 105,7. Москва 87,5. Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
2: Парфюмер рождает аромат в голове. И желательно, чтобы у создателя ароматов была семейная преемственность. Извините, нанюханность, то есть насмотренность библиотеки запахов. Об этом, между делом, мне рассказывает Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor.
3: У парфюмера все в голове. Вот ему приходит какое-то задание, да, что нужно собрать аромат из белых цветов. Белых цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например. А жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмина уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Севастополе сегодня откроют свободную продажу бензина E92, E95 Ультра и 100 дизельного топлива Ультра. Оно будет продаваться на 9 автозаправочных станциях сети АТАН, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. На сети АЗС ТЭС топливо отпускают по QR-кодам. На двух станциях сети, расположенных на трассе Таврида, действует свободная продажа топлива. 16 июня, по данным Развожаева, бензин поступал в свободную продажу на 8 севастопольских АЗС «АТАН». Более 130 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи. Из них рейсы в Петербург и Москву. Ограничения в аэропорту вводили сегодня около 7 утра по соображениям безопасности. Они были сняты около часа назад. Также ограничения сняты в двух других южных аэропортах России – Геленджике и Краснодаре. Атака еще одного дрона, летевшего на Москву, отражена силами ПВО, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников выросло до 19. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы ЕКА в 2029 году. Тогда исполнится 70 лет, пишет политика. Фон дер Ляйен получила должность в 2019 году сроком на 5 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что с топливом? Некоторые крымские АЗС перешли на свободную продажу, хотя ограничение по объемам сохраняется. А при этом появились ограничения на заправках Татнефти. Эксперты говорят об этих мерах как о борьбе с ажиотажем. Непрошенные звонки. Наш слушатель, питерский предприниматель, рассказал о том, как конкуренты перехватывают звонки его компании, хотя вроде не прослушивают. Сейчас ситуацией занимается прокуратура. Об этой истории в рубрике «Бизнес говорит».

0: Иран больше не запугает. Европа нашла рычаг давления на Трампа. Крупнейший просчет эпохи. Американские СМИ, которые не очень любят Трампа, обрушились на него с критикой. Они теперь недовольны исходом конфликта с Ираном. В нашем обзоре также подробности в ближайшие минуты. Севастополь нарастил запасы топлива и готов постепенно снимать ограничения на его продажу. Впрочем, оплату по QR-кодам пока сохранят. Для очередности на заправках, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, сеть Татнефть ввела ограничения на своих АЗС по всей стране, а другие сети перестали разливать топливо в канистры. Эксперты говорят, что дело не в дефиците, а в попытках не допустить панических закупок. Продолжит Евгений Прильчук.
1: 8 автозаправочных станций «АТАН» в Севастополе перешли на свободную продажу. Доступны все основные виды топлива. Ограничение в 20 литров на один автомобиль сохраняется. А отпуск топлива в канистры все еще запрещен. На станциях сети ТЭС топливо по-прежнему реализуется по QR-кодам. Это когда водитель заранее вставляет заявку через чат-бот, указывает номер авто и получает персональный код, который нужно предъявить на заправке. Эту схему оставят. Она позволяет сохранять очередность и порядок, заявили местные власти. Об обстановке говорит собственный корреспондент российской газеты «Севастополь» Севастополе Юлия Крымова.
2: Да, действительно, за последние дни ситуация стала более оптимистичная в Крыму. Есть карта наличия топлива на заправках, которая была сделана Минтопэнерго Республики Крым. И вот даже если по этой карте смотреть, то на гораздо большем количестве заправок топливо стало появляться в свободной продаже. Хотя по-прежнему остается вот это ограничение на продажу не более 20 литров на автомобиль. Можно говорить о том, что еще некоторый дефицит сохраняется, но при этом купить топливо стало проще. И нет такого большого ажиотажа, вот как было еще около недели назад, когда многие люди были вынуждены ездить через Крымский мост и покупать топливо в Красноярском крае, на Тамане.
1: Затруднение испытывает сеть АЗС «Татнефть». Пятая по объему добычи нефтяная компания России ввела ограничения на ряде своих заправок по всей стране. Бензин только 30 литров на машину. Дизель 60 литров. Топливо для грузовых автомобилей не более 300 литров. Оплата при этом только наличкой из-за сбоя в работе банковских терминалов. Нам это подтвердили на горячей линии Татнефти. В регионах ограничения на АЗС Татнефти начались с прошлой пятницы. В Москве с начала этой недели. Вместе с тем, ни одна столичная АЗС не разливает топливо в канистры. Водитель Марат хотел набрать 20 литров на дачу и так и не смог.
3: Я постоянно клиент заправки Татнефть на юго-западе. Хорошо знаком с персоналом и хотел заправить 20-литровую канистру без топлива. Девчонки сказали, что не заправят. Ввели ограничения. Решил проехать на заправку «Лукойл». Оператор сказал, что с понедельника введены ограничения, и в канистры они не заправляют. Далее у метро «Теплостан» заправка «Тебойл», но там вывеска «Топлива нет». И дальше у меня была на Новоясневском «Роснефть», где тоже не заправляют 20-литровую тару. Очередей нет, автомобили заправляются, а лимит 30 литров. Заправщик там подтвердил, что лимит существует, но тем не менее очередей нет, ажиотажа нет. Но заправить, допустим, если вы собираетесь на дачу 20 литров, это проблема.
1: В соцсетях появляются видео с очередями на заправках то в Москве, то в Краснодаре, то в Севастополе. Эксперты призывают сохранять холодную голову. Дефицита как такового почти нигде нет. А панику и желание срочно закупиться топливом на всякий случай такие ролики как раз разгоняют. У каждой заправки есть свой норматив загруженности. И когда водителей на одну АЗС становится резко больше, возникает тот самый в кавычках дефицит, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
4: Если есть сообщение с мест о нехватке нефтепродуктов, если конкретно НПЗ не могут их продавать, значит, это и есть локальный дефицит. Ну, по всей видимости, вот это вот нормирование потребления, которое вводится в тех случаях, когда действительно не хватает бензина, мера вынуждена, но она одновременно эффективна. Действительно, лучше вводить нормирование потребления, при которой, соответственно, сбивается паника, и нет того момента, что каждая, допустим, семья какая-нибудь, скажем, или конкретный человек, желающий как можно больше скупить какого-то дефицитного товара, забирает все, и у других ничего не остается. Конечно, нормирование потребления в этом плане выгодно. Можно еще импортировать бензин. Это не только Белоруссия. Там у них свободная мощность около 16-20 миллионов тонн в год. Это составляет около 10% того, что Россия сама производит. Это можно использовать. Я не исключаю также попыток использования импорта из других стран.
1: Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен на нефтепродукты. При этом ФАС признала, что некоторые доминирующие компании необоснованно повышают цены и нарушают антимонопольное законодательство. Ведомство сейчас рассматривает более десятка дел о нарушении закона о защите конкуренции участниками топливного рынка. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Клиент звонит нам, а через час ему звонят 15 наших конкурентов. Прокуратура займется проблемой перехвата звонков у малого бизнеса, о которой много раз рассказывала наша радиостанция. О ситуации нам поведал предприниматель из Петербурга, столкнувшийся с этой схемой. Подробности у Натальи Шашиной.
5: «Бизнес говорит».
6: В редакцию «Бизнес-ФМ» написал Сергей Вечерин, гендиректор петербургской компании «Колодцов». Она занимается продажей септиков и инженерного оборудования. Уже 3 года он сталкивается с проблемой. Потенциальный клиент звонит в его компанию, вешает трубку, а после этого его атакуют звонками конкуренты с вопросом «Вы интересовались септиками?», при этом явно даже не зная имя клиента. Люди недовольны, требуют объяснений, оставляют негативные отзывы, говорит предприниматель. Дошло до того, что курьер, привозивший воду в офис, позвонил на личный номер директора, чтобы тот открыл дверь. И в тот же день курьера атаковали 20 звонков с предложениями септиков, рассказывает Вечерин.
7: Откуда у них этот номер, сами не знаем точно, потому что данные о звонке, видимо, перехватываются в момент соединения, и в дальнейшем их кто-то продает. Это может быть сотовый оператор, может быть какие-то рекламные площадки или компании, которые отслеживают трафик. Сейчас огромное количество организаций, которые предлагают эти номера купить от 70 рублей. Ты всю жизнь работаешь на репутацию, ты получаешь какие-то награды, строишь свою клиентскую базу и надеешься на то, что эта работа, она даст тебе результаты. По факту, вся моя боль, то, что все эти труды сейчас можно купить за 70 рублей. Мы изучили сначала законодательство. Поняли, что формально передача этих контактов, она запрещена. Есть статья 63 закона о связи и статья 138 Уголовного кодекса. Но читав там, изучив их, мы поняли, что они писались очень давно, а сейчас эту схему размазали между огромным количеством фирм и концов, кто же по факту ворует этот трафик. Мы сами найти так и не смогли.
6: Бывает, приезжаем на замер, а нам говорят, так вы же только что были. То есть конкуренты представляются нашей же компанией, возмущается он. Вечерин связался с одним из агентств, которые предлагают услуги слива номеров, на что ему предложили исключить номер компании из базы, но за ежемесячную плату. Это же какой-то цифровой рэкет, жалуется бизнесмен. В начале июня прокуратура Санкт-Петербурга приняла его заявление и инициирует проверку. Встречу организовал аппарат петербургского бизнес-омбудсмена Валерия Калуги. Вот что он говорит об этой схеме.
8: Мы обратились сразу в прокуратуру районную, потом городская, включился и будет расследовать, как можно у оператора забрать эту информацию. Как можно продать аналогичный товар и заработать не свои деньги. Это как бы вторая часть. Здесь без прокуратуры никак мы не разберемся, и поэтому она активно включилась. Я думаю, что информация быстро расходится, и если ключики подобраны и к IT-механизму этому по работе с оператором, то, конечно, мы можем в зародыше как бы процесс сразу загасить.
6: Бизнес-ФМ уже не раз рассказывала об этой схеме. С ней столкнулся и владелец столичного автосервиса Владимир Дроздовский. Но его попытки обратиться к правоохранителям закончились ничем.
9: Мы пытались. Нам на пальцах объяснили, что никто этим все равно задеваться не будет. Участкового вызывали. И больше никуда мы не ходили. Нам позвонили сами эти товарищи, которые вот организуют вот эти звонки. И нам предложили тоже, говорит, хотите, чтобы от вас наших конкурентов были звонки, чтобы вы их знали, ну и перезванивали и так далее. Ну, мы, естественно, отказались. Они говорят, что мы в правовом поле действуем. Человек, который пользуется сотовой связью, он подписывает о том, что сотовая связь может собирать данные какие-то, то есть пользоваться. Исходя из этого, у них договор с сотовыми операторами, которые им предоставляют вот эти данные на обработку. И я дальше уже взорвался, перешел на другую, ненормативную лексику, поэтому они уже мне ничего не предлагали.
6: Дроздовский говорит, с помощью тестовых звонков удалось понять, разговоры не прослушивают, перехватывают только факт звонка на определенный номер. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, расходились во мнениях. Одни считали, что законность схемы можно ставить под сомнение, другие допускали, что при обезличивании данных она формально легальна. При этом для петербургского предпринимателя Сергея Вечерина проблема стала личной. Конкуренты звонят его друзьям, знакомым, маме. И после разговора по телефону с нашим продюсером Вечерин предупредил: «Я не удивлюсь, если и вам после этого тоже начнут звонить». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Меньший просчет эпохи, Иран больше не запугать, Европа нашла рычаг давления на Трампа. Американская пресса критично оценила соглашение между США и Ираном. Мой коллега Сергей Гордеев собрал самые яркие публикации.
10: Бизнес FM. Мониторинг.
5: Зарубежная пресса.
10: Журналисты CNN считают, что независимо от рамочного соглашения, которое стороны должны официально подписать уже в пятницу, Иран доказал, что может перекрывать доступ к Ормузскому проливу. А это, цитата, крупнейший просчет эпохи Трампа, ведь Иран получает оружие куда более мощное, чем любое ядерное. К тому же, по данным американской разведки, в случае срыва переговоров Тегеран рассматривает и более жесткий сценарий – привлечение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-аль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индией. Океаном. Wall Street Journal пишет, что Иран выходит из этой войны с чувством эйфории. Они больше не боятся США, ведь даже Вашингтон не смог заставить их отступить в военном отношении. Авторы полагают, что теперь Иран будет рассматривать богатые нефтью монархии Персидского залива как свою собственную сферу влияния. Довольно сдержан в оценках даже прореспубликанский Fox News. Его авторы рассуждают, можно ли считать соглашение между США и Ираном действительно сделкой. Лишь в течение нескольких недель станет ясно, перерастут ли эти договоренности в реальное соглашение, заявил изданию высокопоставленный чиновник администрации. При этом некоторые республиканцы в Конгрессе уже задаются вопросом, описывают ли Вашингтон и Иран одно и то же соглашение и почему до сих пор Белый дом не опубликовал условия меморандума. Досталось Трампу даже от бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. В интервью Евроньюз тот заявил, что иранцы перехитрили американского президента, сыграв на нем как на скрипке. Тегеран, по его словам, увидел спешку Трампа и получил выгодную для себя сделку. Евросоюз считает, что Трамп нуждается в помощи союзников для стабилизации соглашения о прекращении огня с Ираном. Европейские чиновники могут этим воспользоваться и призвать Вашингтон усилить давление на Россию, пишет Политико. Ему понадобятся возможности стран G7, чтобы разминировать Ормузский пролив. Взамен должны быть какие-то уступки Украине. Поэтому есть очень серьезное ожидание, что Трамп останется на стороне Киева, заявил изданию один из евродипломатов.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
11: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 5420.
12: Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер.
5: История денег на Business FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: В начале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
15: Как появлялись города на Business FM.
18: Спонсор программы ООО «Введенская».
19: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
11: Бизнес FM Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотажа пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
20: Арендовать на один день красивую беседку шестиместная бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
21: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит. Вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
20: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
22: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле «Лакшери» уровне. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
20: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
23: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
20: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
14: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания и маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены. А пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию.
24: Для слушателей старше 13 лет.
25: Экономические чудеса.
1: Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай — это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
16: Экономические чудеса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В сети появляются объявления о продаже специальных ежей для дачи. Утверждается, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Не верить таким объявлениям не стоит. Продолжит Ольга Кашинская.
2: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ужей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
3: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков и говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку – это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпучит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
2: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
4: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
7: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень
4: если
7: правильно?
4: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
2: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
25: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
2: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй и Новостройк топовые застройщики включают режим «Супервыгод». Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию +7 843 250 34 70. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500 54 20.
9: Курс истории или история курса. Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3 с третью юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «Жэньминьби» — «Народные деньги». Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6 с третью юаней за доллар США. Курс истории или история курса на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. РЖД взаимодействует с нефтяными компаниями для бесперебойного снабжения регионов топливом, сообщила РЖД. Создан координационный штаб. Его главная задача – обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки. Логистика выстраивается, чтобы исключить дефицит топлива, говорится в официальном заявлении. Компания в режиме реального времени ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Пензы и Геленджика, сообщает Росавиация. Ограничения действуют по соображениям безопасности. Одновременно снято ограничение в воздушной гавани Сочи, но там наблюдаются задержки рейсов. Россия стала одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Совокупный объем инвестиций превысил 4 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. По его словам, отечественные предприятия работают над более чем сотней крупных инвестпроектов. В прошлом году объем торговли между странами продемонстрировал рост на 12,5%. Свыше 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей России в прошлом году, сообщили в МИД. Большинство виз было выдано гражданам Германии и Франции, более 140, на третьем месте по этому показателю США. Также российское гражданство получили итальянцы, жители Эстонии и Латвии, Канады, Литвы и Австралии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Большая семерка обязалась усилить санкционное давление на российскую экономику, в том числе на нефтегазовый сектор, следует из совместного заявления. Группа семи, также G7, пообещала увеличить поставки Киеву систем ПВО и, как сказано в документе, средств дальнего действия. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила сегодня утром свое действие. О планах ее продления ничего не слышно. Вчера Трамп допустил вообще, что Америка вскоре может восстановить санкции против российской нефти. На этом фоне цены на черное золото продолжают свое падение. Опустились до минимальных значений с начала марта. Брент сейчас стоит 78,64, теряя почти 0,5%. ЕГЭ завершается, начинается приемная кампания в вузы. Абитуриентов пугают тем, что олимпиадников и льготников уже больше, чем есть мест на бюджете в вузах. Так ли это на самом деле? Все подробности в нашем эфире. Духан-кореджа загнали в бутылку в Эвиане. Вместо нормальной дипломатии президент Украины Владимир Зеленский играет на публику и еще на фортепиано, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Он играет на публику, он привык играть на публику, подчеркнул российский дипломат. Словами о фортепиано Лавров напомнил о выступлении Зеленского времен карьеры комика, когда тот играл на фортепиано со спущенными штанами. Так министр отреагировал на последнее заявление Зеленского на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Комментирует Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
3: Саммит в Эвиан-Лебен стал первой с февраля попыткой США, Киева и европейцев согласовать позицию по Украине. Сам Трамп заявил, что, развяжавшись с Ираном, может теперь сосредоточиться на урегулировании в Украине. Чем поспешил воспользоваться Зеленский? Была организована кулуарная встреча его, Трампа и Макрона. Изначально встреча Зеленского с Трампом вообще не планировалась, как раз Макрон и выступил посредником. Зеленский пытался убедить Трампа в том, что, во-первых, Украина не проигрывает на поле боя, а ситуация изменилась по сравнению с началом года. Во-вторых, США должны выступить реальным медиатором, поддерживающим Киев. Насколько это удалось, неясно. Публичная риторика Трампа осталась расплывчатой. Однако из его лексикона уже исчезла фраза о том, что у Зеленского на руках нет сильных карт. Он не говорит, как еще недавно, что вина лежит на обеих сторонах. Не упоминает и территориальные уступки Киева как предусловие мира. Зато заявил, что это Россия должна заключить сделку, поскольку потеряла очень много людей, как и Украина. Европейцы же подхватили идеи Зеленского о том, что именно Трамп должен организовать трехстороннюю встречу его и Путина, от какового формата Путину якобы будет сложно отказаться. Хотя зря они так думают. Трамп отреагировал пока неопределенно. Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США, подтвердил очевидное помощник российского президента Ушаков, добавив, что посланники президента США Уитков и Кушнер смогут приехать в Москву сразу после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. Ушаков не стал таким образом говорить, что пусть Зеленский, если хочет переговоров, приезжает в Москву вместе с Трампом. В ходе саммита Киев и европейцы пытались похоронить дух Анкориджа, под которым понимают территорию реальные уступки Киева, отказ Украины от членства в НАТО и ослабление антироссийских санкций. В идеале Зеленский хотел бы, чтобы Трамп публично поддержал формулу, согласованную на недавних консультациях с Макроном и Стармером в Лондоне. Перемирие по линии фронта плюс ввод европейских миротворцев. Трамп на такой шаг не пошел, хотя и возражения на публику не выносил. По словам главы МИД Германии Йохана Вадефуля, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего военного перевеса, есть шанс начать переговоры этим летом. С чего он это взял, неясно. Ни одного сигнала из Москвы о готовности к заморозке конфликта нет. Жесткая позиция Лаврова, подчеркнуто пренебрежительная к Зеленскому, как бы в ответ на его недавнее хамское, как подчеркивает в Москве, открытое письмо Путину, одно из тому свидетельств. Заодно и сигнал о том, что Москва не считает Зеленского равным партнером по переговорам. Любопытно, что в тот же день Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за ранее сказанные резкие слова. Также он заявил, что у конфликта в Украине нет военного решения, что уже прямо противоречит официальной позиции Москвы, где считает, что оно есть. Можно предположить, что после саммита уже и Трамп может вернуться к своей формуле начала 2025 года, а именно о перемирии по линии фронта, предложив в частности Москве возможность де-факто зафиксировать контроль над 20% прежней украинской территории в обмен на снятие санкций и даже признание за Москвой, например, Крыма де-юре. Пока Зеленский на словах на заморозку по линии фронта согласен, хотя его предложения на сей счет звучат все более дерзко, словно сознательно провоцируя Путина на отказ вообще о чем-либо разговаривать. При этом он наверняка понимает, что не получит надежной гарантии безопасности в условиях незакрытого конфликта с ядерной державой. Поэтому навешивает на предложение о перемирии заведомо неприемлемые для Москвы условия, как то ввод миротворцев НАТО. Прекращение огня с Ираном позволило «семерке», включая Трампа, согласовать, по некоторым данным, новые меры, направленные против российского нефтегазового сектора. Да и сам Трамп обозначил готовность свернуть временное ослабление нефтяных рестрикций против Москвы. Причем применение данного санкционного инструмента он, в отличие от европейцев, ставит в зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. Дух Анкориджа не объявлен окончательно испарившимся, но остается практически неуловимым.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Лицензия США на поставки нефти из России прекратила свое действие. Разрешение на доставку, продажу или выгрузку российской нефти и нефтепродуктов было выпущено 18 мая и действовало до 17 июня до полуночи по вашингтонскому времени. В Москве было 7 утра. А предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из России истекла 16 мая, а через несколько дней была продлена. Будет ли в этот раз Вашингтон выпускать новую лицензию? Почему на это влияет не только ситуация в Ормузском проливе, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Соединенные Штаты не будут продлевать новую лицензию по отношению к российской нефти, потому что предыдущая она должна была успокоить несколько рынок на фоне того, как был перекрыт Ормузский пролив. Соединенные Штаты разрешали кому-либо покупать российскую нефть, загруженную уже на танкер, делая вид, что это новый источник нефти, который должен заменить ближневосточные поставки. Хотя на самом деле это не совсем так. К концу февраля много нефти накопилось на танкерах от российской, но не потому, что она под санкциями была, а потому, что были цены низкие на российскую нефть. декабре $39 за сорт Urals давали в январе $41. И компании-собственники нефти не спешили передавать ее потребителю, выжидая более высоких цен. Когда цены поднялись, они стали массово ее распродавать. И сейчас фактически вот этого какого-то флота целого хранения российской нефти его уже нет. Поэтому, во-первых, бессмысленно выдавать лицензии, потому что они будут касаться только тех танкеров, которые и так идут от российских портов к потребителю. А во-вторых, Соединенные Штаты, опять же, пытались создать видимость, что это замена ближневосточным поставкам. А так как, по заявлениям самого Трампа, теперь Ормузский пролив открыт и в пятницу просто это окончательно оформят, то смысла продлевать лицензии в отношении российской нефти нет. Самые жесткие санкции, которые остаются в отношении российской нефти, это как раз-таки не непосредственно какие-то рестрикции, касающиеся нефти по происхождению. Можно покупать российскую нефть по происхождению. Этого никто не запрещал. Нельзя приобретать нефть у конкретных компаний. Вот это создает проблемы, потому что приходится торговать через цепочку посредников, и это дополнительные издержки. Все остальное научились преодолевать. Стоимость перевозки теневым флотом, она выше, чем обычным, но, тем не менее, к этому адаптировались.
2: Игорь Юшков. Сегодня же в Евросоюзе вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027 года, а осенью того же года аналогичный запрет будет введен в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Сдают хорошо, судя по первым результатам ЕГЭ, средние баллы у школьников выше, чем в прошлом году по всем предметам, заявил ТАСС глава Рособрнадзора. Основной период ЕГЭ закончится 19 июня. На следующий день начинается приемная кампания в вузы. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось, сообщили Бизнес-ФМ представители ведущих университетов. Ранее один из ректоров в Санкт-Петербурге заявил, что победители олимпиад среди абитуриентов порой больше, чем бюджетных мест. А учителя московских школ стали рекомендовать старшеклассникам поступать в региональные вузы из-за высокого конкурса на бюджетные места в столице и большого количества льготников. Тему продолжим. Диана Чебанова.
5: Олимпиадников больше, чем бюджетных мест, прозвучало несколько тревожно для абитуриентов, особенно в свете большого количества льготников, претендующих на обучение в столичных вузах. Но заявивший это председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов призвал все-таки не драматизировать ситуацию. Он уточнил, что речь шла только о некоторых специальностях и некоторых вузах и про приемные кампании предыдущих лет. Однако проблема с призерами олимпиад актуальна и в этом году. Сохраняется острая конкуренция между ними и абитуриентами с высокими баллами ЕГЭ. Но все же действительно это не повсеместно, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: На самом деле бюджетных мест больше, чем в прошлом году. Они распределены по вузам, по приоритетным направлениям. Это инженерные, технические направления. В общественных науках тоже поддерживаются все программы. То, что идет по бюджету, это в основном целевой прием. И тут этот конфликт олимпиадники или те, кто имеет высокие результаты по ЕГЭ, не первый год уже, некоторый скрытый конфликт. Так же, как платные места распределяются неравномерно, так и олимпиадники распределяются совсем неравномерно. Они, конечно, предпочитают самые перспективные направления подготовки в лучших вузах, но это вузы старались, их поддерживали, готовили. Ребята, которые не участвовали в олимпиадном движении, не учились в школах при университетах, они оказываются в неравномерном положении, несмотря на высокие баллы.
5: По словам Ирины Абанкиной, у олимпиадников и в этом году будет приоритетное право поступления. Однако для них повысили вступительный балл по профильным предметам. Вообще вузы делают все возможное, чтобы принять таких абитуриентов, в том числе и на платные места, которые учебное заведение может оплатить за свой счет, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
7: Победителей олимпиад ежегодно у нас в вузы принимается не более примерно 10 тысяч человек. Говорить о нехватке бюджетных мест для победителей олимпиад безосновательно. Да, действительно, на отдельных специальностях и направлениях подготовки может возникнуть ситуация, когда число заявлений от победителя олимпиад больше, чем мест. Но здесь вуз, как правило, сам принимает решение, что в этой ситуации делать. Либо дать привилегированные права на поступление тем или иным победителям олимпиад, которые считаются выше поставленными, статусу, например, олимпиадам первого уровня или Всероссийской олимпиады школьников, либо предоставить этим ребятам, которые победители и призеры олимпиад, внебюджетные места, которые финансируются вузом. Ну, на мой взгляд, любой практический вуз сделает все, чтобы этих ребят принять.
5: Абитуриентам-высокобальникам, которые не участвовали в олимпиадах, рекомендуют рассмотреть те направления, где конкуренция поменьше. А учитывая, что приоритет поступления есть и у другой категории – льготников, то смотреть на процесс поступления стоит еще шире – в направлении, например, региональных вузов. Поступление туда стали рекомендовать даже учителя старших профильных классов в московских школах. Об этом рассказал «Бизнес-ФМ» 11-классник Григорий.
8: На протяжении всего этого года нам учителя давали различные советы по поводу ЕГЭ, по поводу вузов. И больше всего советов я слышал про то, что нужно поступать в региональные вузы, а не в московские, потому что сейчас очень много льготников, которые едут в Москву из прифронтовых регионов. И еще из-за того, что в Москву довольно большая конкуренция, потому что многие едут сюда, и не только льготники, но и, допустим, какие-то люди из регионов, потому что Москва — центр страны. Из регионов для поступления в вузы я рассматриваю город Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калининград.
5: И действительно, поступление детей из Москвы в региональные вузы в нынешних условиях уже не редкость. Из 5 вузов, в которые московские абитуриенты подают документы на бюджетные места, один вуз может быть в городе, где у них есть родня или близкие друзья. И это вовсе не обязательно крупные города. При этом представители региональных вузов тоже говорят о том, что льготников в этом году много, а платных мест стало значительно меньше. На них будет свой конкурс. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Госзнак намерен расширить свое присутствие в Латинской Америке. Об этом заявил глава компании Аркадий Трачук. По его словам, основной экспортный продукт предприятия – банкноты. Но за рубежом также востребованы банкнотная бумага, монета, IT-решения для систем идентификации и счетно-сортировочная техника. В Госзнаке отметили, что география поставок остается широкой, охватывает страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. Яндекс планирует к 30-му году оснастить системой «Умный дом» около 30% гостиничных номеров России, пишет «Ведомости». Пилотный проект стартует в 6 отелях на юге страны и в Москве, включая «Мариотт Красная Поляна» и «Аэростар». В номерах установят станции с Алисой и интеллектуальную систему управления освещением, шторами и климатом. Гости смогут настраивать комфортные сценарии проживания с помощью голосового помощника. BMW ухудшила прогнозы на 26-й год из-за слабого спроса в Китае и последствий ближневосточного конфликта. Компания ожидает снижения поставок автомобилей, а также существенно сократила прогноз по рентабельности и прибыли. BMW отмечает, что рост продаж в Европе и США не компенсирует падение спроса в Китае. Дополнительное давление на бизнес оказывают высокие цены на энергоносители и настроение потребителей из-за нестабильности на мировых рынках. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в российской столице. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке был результативный день. Сборная Аргентины начала защиту чемпионского титула с крупной победы над Алжиром со счетом 3-0. Все голы в этом матче забил Лионель Месси. Ранее норвежцы разгромили команду Ирака 4-1, а сборная Франции победила Сенегал 3-1. Подробности этих матчей у нашего спортивного обозревателя.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Исторический день на чемпионате мира. В дело вступили сильнейшие команды прошлого мундиаля. И, конечно же, их лидеры Килиан Мбаппе и Лео Месси. Да так, что сразу же обрушили град из забитых мячей. Сначала французы не без труда, но победили Сенегал. В первом тайме им было нелегко, и африканская команда даже имела некоторое преимущество, но забить не смогла. А после перерыва подопечные Дидье Дешама перевернули ход встречи. Они могли заработать 11-метровый, но возник первый скандальный эпизод на турнире. Арбитр после видеопросмотра не поставил, казалось, чистейший пенальти. Килиана Мбаппе это только разозлило, и в этой игре он оформил дубль. А Франция победила 3-1. Теперь у Мбаппе национальный рекорд. 58 голов за сборную и 14 мячей на мундиалях. После этой встречи многие стали пророчить ему статус не только лучшего бомбардира нынешнего турнира, но и всех чемпионатов мира. Заявил об этом в эфире Матч ТВ и бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов.
14: Я думаю, что и команда понимает, что если он может стать лучшим бомбардиром, переписав эту историю, в какой-то степени будет ему помогать. Помогать, и, конечно, будут матчи, где трудно будет забить, но те же 11-метровые, я думаю, он будет исполнять.
13: Не знал тогда еще Игорь Семшов, чем закончится эта ночь. Есть только один человек, который способен вмешаться в этот спор, и этот человек, по мнению многих, не с нашей планеты. Лео Месси во время нынешнего мундиаля исполнится 39, но он просто вышел и сделал хет-трик в матче с Алжиром, как ни в чем не бывало. И теперь на его счету 16 голов на чемпионатах мира. Месси творит историю. Он догнал бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. Так что у финалистов прошлого чемпионата мира спор еще не закончен, по крайней мере заочный. Рекорд Клоза, конечно, падет. Это вопрос времени, вопрос в том, кто его побьет и кто удержит. Свои первые мячи на чемпионате мира забил и норвежец Эрлинг Холланд. Буднично, хладнокровно и со скандинавским спокойствием. Ирак не сдавался, но Норвегия дожала 4-1. Вечером снова интересные матчи. Англия встречается с Хорватией. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» фаворитами англичан.
15: Более молодая, прилично более звездная команда с одним из топовых мировых тренеров. Поэтому для меня три льва однозначные фавориты в этой паре. Беда хорватов, что 40-летний, пускай очень звездный футболист, но все-таки 40 лет. И это не вратарь, это человек, которому надо очень много передвигаться на поле. В этом их беда, что вот именно такой возрастной игрок, их лидер и их главная звезда.
13: Речь, конечно же, о Луке Модриче, который, как ожидается, завершит карьеру после турнира. А 41-летний Криштиану Роналду вешать бутсы на гвоздь вроде как не собирается. По крайней мере, до вечера. Вместе со сборной Португалии он готовится к матчу со сборной Демократической Республики Конго. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Приветствую, Алексей.
16: Добрый день.
2: У нас нефть в этом часе чуть ранее уходила ниже 78 долларов за баррель даже. Ну, в общем, ставим, конечно, многомесячные рекорды. Такого у нас не было с начала марта.
16: Ну, понятное дело, что вот эта премия за геополитику, она постепенно улетучивается из стоимости барреля. Рынок ее постепенно исключает, обращает внимание уже на конкретику, а конкретика заключается в том, что США не препятствуют выходу танкеров иранских. Танкеров из Персидского залива, соответственно, через Армузский пролив. И вот танкер Трейкерс, аналитическая компания, которая отслеживает морские перевозки, в том числе, конечно, и движение нефтяных танкеров, говорит о том, что иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. Это были супертанкеры национальной иранской танкерной компании, которые перевозят 3,8 миллиона баррелей сырой нефти. Соответственно, эта нефть, ну, не быстро, но поступит на рынок. Так что если ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что в пятницу откроется Армузский пролив, то получается, что уже в среду США не препятствуют этому движению. Ну и на этом фоне мы видим снижение стоимости барреля. Пока это, конечно, больше, наверное, эмоций, учитывая, что фундаментальные факторы, ну, они как бы не способствуют вот такому сильному падению, учитывая, что и запасы нефти истощены практически по всему миру, и будет сезонное увеличение спроса, оно уже началось на самом деле, и, соответственно, стратегические резервы тратили, прежде всего, США, им тоже надо будет восполнять эти стратегические резервы. Ну и какой-то окончательной определенности тоже нету вот в этом всем, что мы в последнее время наблюдаем, а именно переговорный процесс и даже грядущее уже бумажное, скажем, подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в пятницу должно это подписание в Швейцарии состояться. Так что ждем еще вот этого события. Видимо, эмоционально и на этом рынок нефти может просесть. Ну, а в целом можно сказать, что такой некий позитив, который был в начале недели на рынках акций, он тоже так потихонечку улетучивается, учитывая, что накануне американские индексы в основном снизились, и что касается московской биржи, провал был 2%, но сегодня пытаемся расти около 0,2%, прибавляет основной рублевый индикатор 2494 пункта.
2: Спасибо, через час продолжим программу.
10: Капитал на Бизнес FM.
17: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской Бизнес-прайм и ведите

0: Получается, что механизм остается реактивным, и правообладатель вынужден тратить время на вылавливание подделок, когда они уже появились на витрине, говорит директор по маркетингу и дилерским продажам Brodox Константин Беляев. Его компания, производитель спецодежды, сталкивается с этим регулярно, пишет жалобы. Но пока их рассматривают, фейки продолжают продаваться.
1: Для понимания, мы ежедневно находим до 10 новых карточек с продукцией Brodox от селлеров, которые не являются нашими дилерами. Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
0: В Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
2: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
0: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
3: Британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
4: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
5: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свои юридические

0: юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
1: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватить танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
2: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
1: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Алан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Девченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
6: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
7: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие, вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно снести определенную ответственность, административную или уголовную.
6: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Business FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
8: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки. Иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
6: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контр-пиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
9: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
6: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
4: Бизнес говорит.
10: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
11: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
10: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
12: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
13: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
12: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
10: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов – рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
14: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
10: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
15: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
13: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
15: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
10: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
13: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
15: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
10: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес FM.
4: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
16: Продолжение. продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 1931 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Скоро на «Бизнес ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит.

0: и кто?
1: Сардар Влекулеев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявления семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европу в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Эвиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В конец тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
0: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть их запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Ну, правда, она все-таки ограничена, но тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня уже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. РНПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин по состоянию на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
5: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
6: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
5: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
7: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
5: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
8: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица Монокристалла на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на Монокристалле, они разработаны в России. В столице, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
5: Монокристалл сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам – Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама – в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пунчалеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега и его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
10: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита, и уже после 1991 года он постепенно овладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
3: Евгений Вышенков, зам главного редактора Фонтанки.ру. Сообщника Ильи Трайбера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трайбером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о трехминутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
11: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
12: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это, дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эту паузу застала команда.
11: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
13: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры. Иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может нести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
11: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже $80 за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
14: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно $100 за баррель, и тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня, и плюс вот эта вот история с новыми санкциями, нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
15: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
14: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень 12 ставки.
3: Илья Голубов, УК «Ренкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
16: Фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
3: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
2: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
17: Май этого года – ежегодная технологическая конференция Google. Компания объявляет о крупнейшем обновлении поиска за 25 лет. Поисковая строка превращается в разговорный интерфейс с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект теперь везде. Нравится вам это или нет, но чтобы получить результат, вы должны пообщаться с большой языковой моделью. Первым в окне выдачи будет стоять ее синтезированный ответ, и эту функцию уже нельзя отключить. Похожую технологию в этом году ввел Яндекс, представивший большое обновление поиска с Алисой. Официальных цифр я не нашел, но по экспертным оценкам на Zero Click, когда пользователь получил ответ, не переходя ни на один сайт, приходится до 60% всех поисковых запросов в больших поисковых системах. По данным Reuters, глобальный поисковый трафик на сайты издателей упал на треть. Business Insider потерял чуть более половины трафика, CNN до 40%. Издатели недовольны, но нельзя сказать, что от новой технологии в восторге все пользователи. Сразу после презентации Google стремительный рост показал поисковый сервис DuckDuckGo. Проект предлагает чистую поисковую выдачу без слежки за пользователем. Функции искусственного интеллекта у DuckDuckGo тоже есть, но их нужно специально подключать. Вряд ли даже кратный рост аудитории поисковика, на долю которого приходится менее 1% запросов, существенно изменит расклад на рынке. Он интересен и важен, как первая эмоциональная реакция аудитории на форсированное внедрение искусственного интеллекта. ИИ в поисковой выдаче – это вопрос доверия. Когда вы заходите на сайт издания, вы доверяете прежде всего редакции, которая, скорее всего, пользуется искусственным интеллектом. Когда выбираете готовый ответ ИИ, доверяете большой языковой модели, которая, в свою очередь, опирается на труд тех же редакций. Аудитория DuckDuckGo голосует за редакцию. Пока ногами.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки, как это комментируют сами пострадавшие предприниматели. И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестовано и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Авиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
18: Он очень смутно представляет себе предмет о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
3: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММОРАН. Инициатива заключить трехстороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
19: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии под

0: Ситуация еще может осложняться тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
1: Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
2: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если Marketplace, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
1: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
3: Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
4: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлено обвинение в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
5: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета

0: какого-то санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
1: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. MV Smirtos в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватить танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват MV Smirtos – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
2: Есть определенные требования, иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
1: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртос». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Зевченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
6: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
7: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность.
6: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции Business FM Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
8: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
6: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
9: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
6: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
4: «Бизнес говорит».
10: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
11: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
10: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
12: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
13: А в том году закупочная сколько была у такой же хорошей клубники?
12: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
10: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов – рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
14: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
10: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
15: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
13: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
15: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где-то массово есть черешня, цена вырастет.
10: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
13: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
15: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
10: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес FM.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
17: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
19: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
4: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: С
3: студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность-2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификации «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ России и Беларуси. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки» по Украине отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Ивиане Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дистоплива и вернулась оплата картами. В конец тоже наливает. Остаются ограничения только по АЕ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС, сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Мера для стабилизации ситуации с топливом принимается, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
0: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. ПНПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым – это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
2: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
21: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
2: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
22: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
2: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
23: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столица, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
2: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов в публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
4: Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
24: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траперу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду. По нескольким адресам, связанным с предпринимателем, в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега и его и орудие убийства так и не нашли. Илье Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора «Фонтанки.ру», главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
1: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита, и уже после 1991 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, под Выборгом, в порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
3: Евгений Вышенков, зам главного редактора «Фонтанки.ру». Сообщника Ильи Трабера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трабером также задержали и его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
6: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала «Спорт-24» Михаил Типков.
7: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эту паузу застала команда.
6: И в отрыве от коммерции перерыва на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но, по сути своей, это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
8: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способные поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
6: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Армузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
9: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Армузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно 100 долларов за баррель. И тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня. И плюс вот эта вот история с новыми санкциями. Нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
11: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
9: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, не немножко ужесточит сигнал, но в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень 12 ставки.
3: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
10: фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти в евро с мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний, и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре $70-$80 за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
3: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
12: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает три измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
12: Другим наука на Бизнес FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений.
15: Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Алисултана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о контрафакте? КС фактически поддержал иск компании «Мир Хобби» и указал, что маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать, а должны блокировать фейковые карточки. Как это комментируют сами пострадавшие предприниматели? И британский суд отправил под стражу капитана, шедшего из России, танкера MV «Смертес». Вместе с ним арестованы и само судно. Капитан – гражданин Индии. Обвиняется в поставке запрещенной российской нефти в третью страну. Насколько это юридически обосновано, подробности на Business FM. США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Это заявил Дональд Трамп на саммите Большой Семерки во французском Эвиане. Подробности возможного соглашения американский президент не раскрыл. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года. Реальны ли перспективы заключения нового 3-стороннего соглашения, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
18: Он очень смутно представляет себе предмет, о котором говорит, и повторяет то, что он говорил во время избирательной кампании, что нам надо провести денуклеаризацию, как он выражался. Китай считает, что он очень сильно отстает и от России, и от США по ядерному арсеналу. Тем более, что Трамп сказал вообще ядерные вооружения, он не сказал стратегические вооружения. В этом смысле Китай отстает в десятки раз и от России, и от США. Китай отказывается принимать участие в этих переговорах сейчас, потому что он не хочет юридически закрепить свое отставание в каком-то договоре. Но это уже детали, до которых, конечно же, дело не дойдет. Что касается России и США, Трампу предлагали продлить хотя бы на год соблюдение потолков договора СНВ-3, как его у нас называли, ДСНВ. Он отказался так легкомысленно, занялся другими вещами и, в общем, не хотел этим заниматься. Это просто вброс чисто пропагандистского характера, чтобы продемонстрировать, что Трамп не забыл свои предвыборные обещания, что он хочет все-таки как-то двигаться в этом направлении. Но за этим ровным счетом ничего не стоит и стоять не будет, потому что так к этим переговорам не подходит.
17: Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ММО РАН. Инициатива заключить 3-стороннее соглашение Трамп уже выдвигал в январе прошлого года. Тогда, по словам Трампа, Владимир Путин поддержал его идею. Также Трамп утверждал, что у него состоялся хороший разговор с Китаем на эту тему, и они могли бы быть вовлечены. Как изменится подход российских маркетплейсов к жалобам о контрафакте? Конституционный суд принял решение по иску компании «Мир Хобби» «Хобби Ворд», и оно может повлиять на весь рынок. Что о нем думают предприниматели, которые регулярно сталкиваются с подделками своих товаров, об этом Наталья Шашина.
16: «Бизнес говорит».
0: Российский производитель настольных игр компания «Мир Хобби» «Хобби Уолт» отправилась в суд, когда обнаружила, что на Wildberries продаются контрафактные копии игры «Мафия». Сначала компания направляла маркетплейсу досудебную претензию, просила заблокировать карточки и выплатить компенсацию. Безрезультатно. Потом обратилась с иском в подмосковный арбитраж. Но суд посчитал, что маркетплейс не является продавцом, а только осуществляет деятельность агрегатора. Компания пошла в Конституционный суд, и тот не согласился с такой трактовкой. Фактически суд постановил, маркетплейсы не могут просто пересылать претензии подозрительным продавцам и ждать. А если правообладатель пожаловался и предъявил доказательства, они обязаны блокировать карточки фейков. И это первый обнадеживающий шаг, говорит гендиректор холдинга «Хобби Уолт» Михаил Акулов.
19: Если раньше у нас не было вообще никаких оснований

0: тем, что недобросовестный селлер зачастую, к сожалению, из Китая, маскирует как может новую карточку, новый магазин, фото, видео изменено, в названии не указывается наш бренд, и тогда еще сложнее повлиять на удаление такого товара с маркетплейса.
1: Wildberries Business FM заявили, что изучают решение суда и отметили, что в нем подтвержден принцип. Цифровая площадка не должна подменять собою суд и самостоятельно устанавливать факт нарушения. В Озон сказали, что оперативно проводят проверку по обращениям о нарушениях. В течение 3 дней запрашивают у подозрительных продавцов документы на товар, и если они вызывают сомнения, карточку блокируют. Но многие рассматривали этот судебный процесс именно как спор о статусе маркетплейсов, о том, можно ли считать их только витриной и нейтральным посредником. Или же, когда у витрины есть своя касса, логистика и реклама, это уже что-то иное. Вот что говорит основатель производителя интим-товаров Love Machines.ru Сергей Иванов. Его компания часто отправляет жалобы на китайских селлеров, которые пытаются под видом его товара продать что-то другое.
2: Маркетплейсы спокойно размещают карточки с контрафактом, с фейками, с репликами. И потом просто разводят руками и говорят, а мы всего лишь посредник, мы всего лишь здесь предоставляем место для продажи. А вы сами между собой разбирайтесь в суде. Но как обычный селлер может достучаться до китайского селлера, непонятно где сидящего, и позвать его в суд? Это просто невозможно в российских реалиях. При этом, подчеркиваю, маркетплейс забирает себе сегодня львиную долю стоимости продаваемого товара. 60-80% они забирают себе с проданного товара. У нас это так, в нашей нише. Так о каком же статусе информпосредника можно говорить, если маркетплейс, сама площадка, на сегодня она является наиболее зарабатывающей стороной, имеющей максимальные интересы в том, чтобы это все продавалось?
1: Фактически, решение суда оставило за маркетплейсами статус информационной площадки. Но это не означает, что площадка совсем не несет ответственности. Она должна будет реагировать сразу и, скорее всего, ужесточит требования к проверке товаров и продавцов. Хотя предприниматели, опрошенные Бизнес-ФМ, кардинальных перемен не ждут. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес-ФМ.
3: Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV «Смиртос». Вместе с ним арестовано само судно, пишут британские СМИ. Капитан, гражданин Индии, обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, «запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну». Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и даже в самой Британии. Евгений Перечук продолжит.
4: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Пант, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия территориальное и открытое моря, исключительное экономическое пространство и специальный режим транзитного прохода. Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
5: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой. Насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного.

0: преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
1: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватить танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
2: Есть определенные требования, иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение. Конвенция по морскому праву, Конвенция о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
1: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: В проливе Ла-Манш произошел и второй инцидент. Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после приближения к нему яхты под британским флагом. Вероятные владельцы яхты, как пишет «Таймс», британские пенсионеры Аллан и Джейн Келви. На своем блоге они говорили о планах пересечь Ла-Манш. Минобороны сообщили, что судно шло опасным курсом на сближение, несмотря на попытки с ним связаться, и проигнорировало сигнальные ракеты. После предупредительных выстрелов яхта сменила курс. Британские военные не связывают произошедшие с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера «Смиртес». Премьер Стармер заявил, что он обеспокоен инцидентом.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа на фоне растущих потребностей региона в энергоресурсах, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума «Россия-АСЕАН». Министр также отметил значительный потенциал наращивания поставок продовольствия, пшеницы, растительного масла, мясной продукции. Среди других направлений взаимодействия Решетников выделил промышленную кооперацию, цифровые платформы, креативную экономику, фармацевтику и туризм. Странам АСЕАН нужно искать больше возможностей для построения сухопутных и воздушных маршрутов с Россией, увеличивать количество авиарейсов в Россию для улучшения логистики, заявил в ходе сессии на форуме «Россия-АСЕАН» председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Зевченко. Наблюдаемая в России инфляция опустилась с 15,1% в мае до 14,2% в июне. Это следует из опроса «Инфом», проведенного по заказу Банка России, пишут ведомости. Инфляционные ожидания россиян снизились с 13 до 12,4%, обновив минимум с июля 2024 года. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% с 11,8%, среди тех, у кого их нет, до 13,6% с 14,1%. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5-3,75 годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов. За сохранение ставки проголосовали все 12 членов комитета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Мосов. На девелоперском форуме «Движение» он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
6: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
7: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объекты, там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность.
6: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес FM» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
8: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
6: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
9: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
6: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Что происходит с ценами на клубнику и черешню? Мы опросили фермеров и продавцов ягоды из разных регионов, от Москвы до Дальнего Востока. Картинки из жизни ягодного рынка у Михаила Сафонова.
4: «Бизнес говорит».
10: Гендиректор московской ресторанной группы компании «Хурма» Гоша Карпенко начал наш диалог с того, что клубника – часть сезонных блюд. Ягоду в ресторанах добавляют, чтобы подчеркнуть, что сейчас лето. Бизнесмен заметил, что клубника подорожала.
11: Не могу сказать вот так вот сходу, но хороший продукт стал подороже. Мне кажется, процентов на 20 стал дороже. Ну так, несмотря в цифры, по ощущениям.
10: Ощущения Галины, продающей клубнику на рижском рынке в Москве, а точнее ее конкретные ячейки, схожи. В прошлом году ягода была гораздо дешевле.
12: У нас клубника 1000 рублей килограмм. Мы покупаем 700, 800, 1000 рублей продаем. В этом году такие цены.
13: А в том году закупочная сколько была в такой же хорошей клубнике?
12: В том году намного дешевле. Где-то 700 рублей мы продавали.
10: Впрочем, и в регионах другие рассказы. Клубника, она же земляника садовая, когда-то была привилегией теплых районов, но все давно поменялось. В Сибири, например, эту ягоду называют Викторией. Там слово «клубника» на рынках и на дачах не в ходу. А Виктория – морозоустойчивый, неприхотливый сорт. Имя, по одной из версий, в честь английской королевы. Прекрасно растет клубника и на Дальнем Востоке. Руководитель фермерского хозяйства из Уссурийска Николай Анисимов – рассказывает, что он свою ягоду сейчас продает за 550-800 за кило. И это дешевле, чем в прошлом году, потому что хороший урожай.
14: Оптовики у нас берут 550-650 рублей. А конечным покупателям по 600-800 рублей килограмм, в зависимости от того, какой сорт, какое качество. В прошлом году ягоды было очень мало, и отпускная цена у нас начиналась от 800 до 1000 рублей. В этом году урожай хороший, в принципе, нормальная цена.
10: Начался в Москве и сезон черешни. К нам эту ягоду везут сначала из Средней Азии и Южного Кавказа, а потом появляется своя. Недавно килограмм в Москве стоил в районе 900 рублей. На днях лично я купил за 600. На юге потребительский сезон уже закончился. Там черешню едят в мае. Деловой сезон в разгаре. О деталях мы спросили у агронома компании Inform Lions. Это производитель черешни из Темрюкского района Краснодарского края Рустам. Тама Сафарова.
15: Сейчас средние сорта 350 рублей. Это оптовая цена. Это то, что мы отдаем оптовикам.
13: Ориентировочно, в какую цену будет черешня для москвичей?
15: Я думаю, что 500-650. Может быть, по 1000. Тут много факторов. Если где-то пойдет дождь, где массово есть черешня, цена вырастет.
10: О погоде говорит и производитель подмосковной клубники Иван Чепенко. Он партнер крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны». По его ощущениям, цены на ягоду в этом году снизились, но в Москве ливни.
13: Если впереди у нас череда ливней, может сорваться клубничный сезон?
15: Конечно. Если дожди, а не дай бог еще град, то все, пиши пропало. Мокрую ягоду собирать нельзя, а уж тем более нельзя ее охлаждать и перевозить, потому что она сразу покрывается плесенью.
10: В целом же, судя по рассказам предпринимателей, картина примерно одинаковая. В регионах ягода плюс-минус 600 рублей. В Москве где-то так же, но может быть и за 1000. И есть у этого рынка важная черта. Он, как и купленная в магазине или на рынке клубника, имеет свойство быстро меняться. Решают солнце и дождь. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев. Бизнес FM.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
4: Карьера на Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. География подрывных действий Запада, которые первоначально были сосредоточены на Балтике, расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантику. Подобные действия направлены на ограничение доступа России к стратегическим морским коммуникациям, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности и Центральная избирательная комиссия России не видят препятствий для проведения выборов в Госдуму на территории Донбасса и Новороссии, где в настоящее время действует военное положение, заявила глава ЦИК Алла Памфилова на заседании комиссии. При этом Памфилова признала, что организация голосования в условиях военного положения сопряжена с серьезными сложностями, однако, по ее мнению, это отвечает запросу жителей новых регионов России. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за укрепление партнерства и расширение сотрудничества, за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы Казанской декларации и совместный план действий, добавил глава российского государства. На чемпионате мира по футболу очередная сенсация. Сборная Португалии не смогла переиграть команду Демократической Республики Конго. Встреча группы К завершилась в ничью со счетом 1-1. Это первый гол и первое набранное очко для конголезцев на чемпионатах мира. Команда участвует в турнире во второй раз в своей истории. Первый раз был 52 года назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В
3: студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Болгария не поддержала ряд санкций ЕС против России в рамках 21-го пакета, в частности, в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. В свою очередь, парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Все это на фоне постоянных заявлений о возможной войне с Россией. Кто и как в Европе к ней готовится? Комментарий Георгия Бофта. Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива, а в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС. На этом фоне ФАС и Минэнерго предлагает временно снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства, чтобы гарантировать социальные поставки. Какие меры принимаются для снятия топливного дефицита и насколько они эффективны? Монокристалл, российский производитель синтетических сапфиров, подал заявление о банкротстве. Еще несколько лет назад Монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, а сейчас его долги достигли 15 миллиардов рублей. С чем это все связано? Подробности на Business FM. Как Европа готовится к войне с Россией? Болгария не поддерживает ряд санкций ЕС против России, в частности в энергетике, а также рестрикции против патриарха Кирилла, заявили в МИДе страны. Новый пакет был представлен Еврокомиссии 9 июня, его планируют согласовать до конца июля. В свою очередь парламент Финляндии отменил запрет на ввоз хранения ядерного оружия, действующего в стране почти 40 лет. Власти Финляндии объяснили решение необходимости обеспечить оборону, цитирую, «в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО». Эти две новости по-своему демонстрируют, как в Европе относятся к перспективам дальнейшего обострения отношений с Москвой. ЕС, по сути, провозгласил лозунг подготовки к возможной войне с Россией. Кто как готовится? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Уже есть стержень европейской милитаризации. Это план Еврокомиссии ReArm Europe, переименованный в «Готовность 2030». Он появился в мае 2025 года. В том числе план позволяет странам-членам увеличивать военные расходы без штрафных санкций за превышение бюджетного дефицита. А еще Брюссель планирует к следующему году создать единую зону военной мобильности по аналогии с Шенгенской. Это сеть маршрутов с унифицированными правилами для переброски войск. Самый значимый разворот с милитаризацией совершила Германия. Недавно там представили первую самостоятельную военную стратегию страны со времен Второй мировой войны под названием «Ответственность за Европу». Предусмотрено увеличение численности вооруженных сил почти в два раза к середине 30-х, плюс формирование резерва численностью от 200 тысяч человек. Соседняя Польша уже несколько лет бьет рекорды по военным расходам. В этом году они выше, чем у любого другого члена НАТО, включая США. При этом более треть оборонных расходов финансируется через долговые инструменты. Начато строительство системы фортификаций «Восточный щит» вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью. В числе самых решительно настроенных – страны Балтии и Северной Европы. Вместе с Польшей они строят еще одну – Балтийскую линию обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Создали отдельный мини-блок NB-8 специально для подготовки войны на Балтике. Франция и Британия пока больше сосредоточены на формировании коалиции желающих для гарантии безопасности Украине. Детали обсуждались с Трампом на саммите «семерки» в Эвиане. Публичных возражений с его стороны пока не было. Страны G7 также договорились увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств ПВО, ракет-перехватчиков, а также ударных вооружений большой дальности. Европейская оборонная компания MBDA совместно с украинским КБ «Луч» поможет разработать дальнобойную крылатую ракету «Нептун-2». Это та же компания, которая производит ракеты «Таурус», а также «Storm Shadow». Примечательно, что в разделе «Заявление семерки по Украине» отсутствуют призывы к переговорам, прекращению огня или мирному урегулированию конфликта. Основной акцент сделан на военной поддержке Киева и усилении санкций против России. Если еще год назад главными диссидентами по отношению единой жесткой позиции были венгерско-словацкий тандем Орбана и Фицо, то после апрельских выборов в Венгрии Будапешт вышел из этого лагеря. Единственным заметным скептиком осталась Словакия, хотя ее позиция, судя по майским контактам премьера Роберта Фицо с Зеленским и Путиным, дрейфует в сторону осторожного посредничества, а не обструкции. К числу стран, занимающих более сдержанную позицию по отношению к Москве, некоторые сейчас относят Болгарию, которая наряду с Венгрией еще при Орбане и Словакии отказалась присоединиться к спецтрибуналу по уголовному преследованию российского руководства. Однако голоса таких стран-диссидентов слабы. При этом переговоры с Москвой Европа в принципе не исключает, но настаивает на своем праве формулировать условия. В Иране Трампу представили европейский пакет. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта, юридически обязательные гарантии безопасности Украине, включая развертывание многонациональных сил, заморозку активов России до выплаты компенсации ущерба Украине. И, наконец, Брюссель настаивает на праве вето на итоговые формулировки мирного соглашения. На фоне столь жесткой переговорной позиции дальнейшее сползание к прямому военному столкновению России и НАТО становится все более угрожающим. Хотя, по данным агентства Bloomberg, Европа уже пыталась начать закулисные переговоры с Кремлем. Глава Евросовета Кошта якобы дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину, с целью подготовить почву для более содержательных переговоров. Судя по всему, почва пока не готова. Надо ее еще больше кровью полить, видимо.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 10% от производства в июле-сентябре этого года. Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предполагает, что эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов, отметили в пресс-службе Минэнерго. Между тем, Татнефть отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина и дизтоплива и вернулась оплата картами. В канистрах тоже наливает. Остаются ограничения только по АИ-95. А в Севастополе организовали свободную продажу топлива на 11 АЗС в сетях АТАН и ТЭС на трассе Таврида. Но там продолжает действовать ограничение в 20 литров, и заправка в канистры запрещена. Сохраняется оплата по QR-кодам для очередности. Меры для стабилизации ситуации с топливом принимаются, но и атаки на АЗС продолжаются, констатирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: С одной стороны, вызов достаточно серьезный, мы все понимаем. Главная угроза – это постоянные атаки украинских дронов. Но мы видим, что, с одной стороны, нефтяные компании достаточно большой опыт накопили таких вот оперативных ремонтов. Поэтому здесь, с одной стороны, масштабы, конечно, достаточно серьезные. Все атаки идут постоянно. С другой стороны, мы видим, что все-таки надолго заводы не выбывают. Принято у нас теперь называть запланированными ремонтами. Они происходят, с одной стороны, часто, но, с другой стороны, заводы возвращаются в строй. Это, кстати, ключевой вопрос сейчас, насколько активными будут те атаки, которые Украина совершает, и насколько быстро удастся на них отвечать. Пока все-таки удается, мы видим, что ключевые вертикально интегрированные нефтяные компании сохраняют объем производства, и в этом плане пока в основных регионах какого-то дефицита нет, и там, где действительно были проблемы. В Татарстане тоже было связано с прилетами по Нижнекамску, но сейчас постепенно ситуация начинает нормализовываться. Правительство тоже пытается оперативные меры предпринять, но в рамках возможностей, которые есть, потому что сейчас обсуждается и тема разрешения снизить качество производства топлива, и ситуация с возможным импортом бензина. Но, правда, она все-таки ограничена, но, тем не менее, помимо Белоруссии у нас не так много возможности по бензиновому импорту, но тем не менее это тоже задействовано. Ну и плюс вот сегодня тоже активно обсуждается решение о заморозке цен в опте. Ну и до этого, конечно, были введены запреты на экспорт бензина и керосина. Ну и по дизелю тоже ситуация обсуждается. Сказать, что все уже позади, конечно, нельзя. Ключевой вопрос, насколько и дальше удастся нейтрализовывать дроновую опасность и быстро вводить заводы снова в строй. НПЗ разрешают приобретать довольно серьезные вооружение для того, чтобы защищаться от дронов. Расчет на то, что эта мера тоже заработает, станет подспорьем для нефтяников. Меры предпринимаются, пока ситуация все-таки далека от критической. Даже в тех регионах, которые, ну, очевидно, там Крым, это главная цель Украины, это ясно, там нет своей переработки, они бьют по логистике. Но даже там начинает топливо появляться, поскольку федеральная власть тоже осознает, что это вызов. Но, тем не менее, вызов остается. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В РЖД создали специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов, сообщили в компании, и отметили, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом рост потребительских цен на бензин в России с 9 по 15 июня продолжил ускоряться и составил почти 1% относительно предыдущей недели, сообщил Росстат. С начала года бензин в состоянии на 15 июня подорожал на 6,6%, превысив темпы общей инфляции за тот же период. В среднем по стране на 15 июня литр бензина стоил 69 рублей 11 копеек. Судьба монокристалла под вопросом. Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. О ситуации на предприятии Михаил Задорожный.
19: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
20: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы в городе Швекино, многострадальном. Мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
19: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
21: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
19: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
22: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. Столицы, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
19: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов публикации указывалась Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
4: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
23: Петербургский аэропорт Пулково первым запустит экспериментально-правовой режим по использованию беспилотников на территории. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на перроне появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и патрулирования территории. Это позволит повысить производительность труда не менее чем на четверть и обеспечить ежегодную экономию операционных расходов свыше 150 миллионов рублей. Ранее Пулково первым в России внедрил сервис биометрии при регистрации и посадки на рейс. Air Tanzania официально подтвердила запуск прямых рейсов между Танзанией и Россией со 2 июля. Продолжительность перелета из Москвы на Занзибар составит около 8,5 часов. Самолеты будут следовать по маршруту Дар-эс-Салам, Москва, Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю на самолетах Boeing 787-8 Dreamliner. Из московского аэропорта Внуково лайнеры будут вылетать во вторник, четверг и субботу. Из Дар-эс-Салама в понедельник, среду и пятницу. Билеты уже поступили в продажу. Компания Apple готовит к релизу беспроводные наушники AirPods EE и встроенными камерами, а также складной смартфон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Новинки выйдут в следующем году. По данным агентства, встроенные в AirPods камеры будут выполнять функцию датчиков, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri. Однако для съемки фото и видео они не предназначены. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Илье Траберу, одному из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, предъявлены обвинения в убийстве депутата Петрова в 2020 году. Он на 2 месяца отправлен в СИЗО, об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы. А Трабера задержали утром в среду по нескольким адресам, связанным с предпринимателем в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Прошли обыски. Поводом, как писала Фонтанка, стало как раз расследование убийства известного выборгского депутата, бизнесмена и отца гонщика Формулы-1 Виталия Петрова Александра Петрова. Предпринимателя убили в октябре 2020 года в его загородном доме, когда он шел из бани к реке. Снайпер, по версии следствия, стрелял с другого берега. Его и орудие убийства так и не нашли. Илья Траберу 75 лет, его активы преимущественно связаны с портовой инфраструктурой и проектами в нефтегазовом секторе. В частности, в последний год он участвовал в развитии портов Приморске и Усть-Луге. Рассказывает замглавного редактора Фонтанки.ру, главный редактор 47 News Евгений Вышенков.
0: Масштаб Ильи Трабера выходит за пределы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его путь удивителен для такого среднестатистического миллиардера. Родился он в семье высокопоставленного партийного деятеля в Советском Союзе. Он закончил высшее училище подводного плавания и затем ходил на атомных подводных лодках. Он офицер-техник. Затем он работал в сфере ленинградской торговли, в частности общепита. И уже после 91 года он постепенно обладевает активами в Большом морском порту Санкт-Петербурга, в частности, связанные с перевалкой нефти. На данный момент у него серьезные активы бизнесовые в Ленинградской области, в частности, в подвыборгом порту Приморск. В самом Петербурге есть терминалы. А уголовное дело, по которому они проходят, никакого не имеет отношения к слову «экономика». Это дело связано с убийством. Александр Петров для города Выборга была первой фигурой, абсолютно первой, начиная с того, что его восхождение было связано с эпохой 90-х. Он сам профессиональный спортсмен, боксер. И дальше, когда он прошел эти 90-е, он стал и депутатом города Выборга, был необычайно близок к администрации города Выборга.
3: Евгений Вышенков, зам главного редактора Фонтанки.ру. Сообщника Ильи Трабера Алисултана Надирбегова отправили в СИЗО по делу о заказных убийствах, сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Вместе с Трабером также задержали его делового партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело передано в Центральный аппарат СКР. Зрители и футболисты недовольны так называемыми питьевыми паузами на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают Forbes и телеканал ESPN. Речь идет о 3-минутных перерывах в каждом тайме, во время которых футболисты могут попить воды и перевести дух. Обычно такие паузы проводят, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску, если температура воздуха слишком высокая. Однако на этом чемпионате мира такие перерывы на воду проводятся и будут проводиться в каждом матче, вне зависимости от погоды. Предполагают, что за этим стоят в первую очередь финансовые мотивы, чтобы показывать рекламу в перерывах. Валерий Убадоев продолжит.
1: О том, что каждый матч ЧМ-2026 будет проводиться с так называемыми Hydration Breaks, FIFA объявила еще в декабре 2025 года. И уже тогда к этому отнеслись довольно неоднозначно. Но сейчас, когда идут матчи, дискуссия становится все острее. Высказываются даже сами футболисты, хотя и довольно осторожно. Все-таки чемпионат еще идет. Например, нидерландский футболист Вирджил ван Дейк после матча с Японией сказал, цитирую, «Это не совсем то, что мне нравится». Особенно примечательно то, что эти питьевые паузы проводятся примерно в середине каждого тайма и длятся по 3 минуты. За это время телеканалы как раз успевают прервать трансляцию и пустить в эфир рекламу. И поэтому, хотя такие перерывы объясняются заботой об игроках, на деле за ними могут стоять финансовые мотивы. Аналитики, опрошенные Рейтер, предполагали, что телеканалы во время пауз могут получать от 7 до 9 миллионов долларов за показ рекламных роликов. Какая-то часть от этого переходит и FIFA. И это касается не только трансляций. Во время пауз на стадионах загораются огромные экраны с надписью «Время для перерыва на воду», а сопровождает их, конечно же, логотип спонсора. И, возможно, такие паузы могут стать повсеместными, считает заместитель главного редактора портала Sport24 Михаил Типков.
2: Питьевые паузы в матчах чемпионата мира – это дань коммерческой, можно сказать, американской истории. Они предусмотрены во всех видах спорта. Когда-то у нас там не было пауз в хоккее, сейчас они тоже есть, воспринимаются абсолютно нормально. Поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это выглядит как эксперимент, но читал и, в принципе, сам думаю, что вполне может быть, что FIFA, а потом и UEFA, и национальные федерации возьмут его себе на заметочку и будут также использовать. Кому это нравится, кому не нравится, тут, наверное, все просто зависит от каждого конкретного матча и от того момента, в какой эта пауза застала команда.
1: И в отрыве от коммерции перерывы на воду довольно спорное решение. Например, немецкий футболист Юлиан Нагельсман заявил, что за время паузы его команда успела свериться со своим планом игры, после чего перехватила инициативу после ответного гола от Кюрасао. Но, стоит признать, пример не очень показателен, ведь матч тогда закончился со счетом 7-1 в пользу Германии, поэтому не сказать, что небольшая пауза сыграла ощутимую роль. А вот главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что перерывы позволяют ему дать инструкции своей команде, чтобы скорректировать игру. Для зрителей же постоянные перерывы абсолютно в новинку, но по сути своей это новые правила игры на этом чемпионате, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
7: Паузы в игре даже не такие продолжительные, способны поменять рисунок игры, ход игры, иногда это кардинальные перемены носит. Когда идет такой перерыв долгий, когда тренер может внести коррективы, когда игроки могут перевести дух, соответственно, это действительно, если не меняет правила игры, то приносит что-то новое в игру. Мне кажется, это не хорошо и не плохо с точки зрения непосредственно хода матча. Просто это новые правила игры, можно так говорить.
1: Очевидно, что в США, где пройдет финал чемпионата мира, обычный футбол не пользуется особой популярностью. В Штатах больше любят баскетбол и американский футбол, где как раз куча халфтаймов, перерывов и прочих пауз, во время которых как раз удобно показывать рекламу. Вспомнить тот же Суперкубок, где рекламные бюджеты могут превышать 10 миллионов долларов. Считается, что это одна из причин, почему в США обычный футбол не прижился. Американский бизнес просто не считает этот вид спорта таким уж прибыльным. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи продолжает держаться ниже отметки в 2500 пунктов. Как отмечают аналитики, на рынок влияют новости о возможном усилении санкционного давления, а также перспективы открытия Ормузского пролива по итогам мирной сделки Ирана и США. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ниже 80 долларов за баррель после сильной просадки из-за новостей о возможном регулировании на Ближнем Востоке. В среду по итогам основных торгов индекс Мосбиржи закрылся на уровне в 2485 пунктов. Это минимальное значение с осени прошлого года. Ситуацию на рынках комментирует директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
8: Мы еще до новостей про санкции, про открытие Ормузского пролива видели, что российский рынок довольно слаб, какая-то некая безидейность наблюдается, даже когда цены на нефть держались на отметке условно 100 долларов за баррель. И тем более сейчас, когда нефть начала отваливаться, рубль остается достаточно крепким относительно доллара США, относительно юаня. И плюс вот эта вот история с новыми санкциями. Нельзя сказать, что сами санкции как таковые являются большим триггером, но вот некое единство G7, где даже Трамп в общем-то, поддержал всех остальных своих коллег, оно, наверное, вот добавило какого-то негатива к не так позитивному российскому рынку.
9: По поводу ставки в пятницу, заседание ЦБ, что можно от него ожидать?
8: Я думаю, что 0,5 мы практически гарантированы, особенно после публикации сегодняшних инфляционных ожиданий, плюс там после комментариев президента России, да, что, в общем-то, все говорит о том, что ставки надо снижать. 0,5, самое главное, это комментарии, ЦБ оставит его прежним, или, например, немножко ужесточит сигнал, ну, в моем понимании мы в любом случае до конца года будем продолжать снижаться куда-то в уровень там 12 ставки.
3: Илья Голубов, УК «Ринкап», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Инфляция в России составила 0,15% по итогам прошлой недели, годовая выросла до 5,63%, следует из данных Росстата, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: фондовый рынок продолжил снижаться, несмотря на хорошие данные по инфляции. Инфляция замедлилась, и более того, замедлились и инфляционные ожидания. Это даст возможность, скорее всего, Центральному банку снизить ключевую ставку в пятницу, но это не особо помогает российскому фондовому рынку. США отменили ослабление ограничений на поставку российской нефти, и поэтому, в общем-то, дисконт российской нефти евро к мировым сортам, скорее всего, будет расти. Это окажет негативное влияние и на показатели нефтяных компаний, и на состояние российского бюджета. Но, кроме того, Трамп обещал поставку дальнобойных ракет Украине. Это тоже, в общем-то, еще один фактор негатива. Ну и плюс снижение цен на нефть. Это второй по значимости фактор, который тоже оказывает негативное влияние. Поэтому пока, к сожалению, какого-то изменения тренда на российском фондовом рынке я все-таки не прогнозирую. Хотя, возможно, все-таки заседание Центрального банка может немножко приподнять котировки, но, возможно, ненадолго. Возвращение до военных уровней цен на нефть, наверное, вряд ли стоит ожидать, тем более и себестоимость производства нефти во всем мире, она выросла, поэтому это тоже фактор, который влияет на нефтяные котировки. Поэтому я думаю, что где-то в коридоре 70-80 долларов за баррель будет торговаться нефть вот во второй половине года.
11: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых. Ближайшее заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу 19 июня.
4: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
12: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ – еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского беспилотника на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответные действия России – это продолжение военной операции, чтобы обезопасить страну и население. Руководители стран группы 7 будут и дальше наращивать давление на Москву, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора, передает Интерфакс. Руководители стран семерки также договорились усилить поставки Украине систем ПВО и дальнобойных вооружений. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, должны будут опубликовать свои предвыборные программы не позднее 30 августа. Об этом сообщила секретарь Центра избиркома Наталья Бударина на заседании комиссии. Она также сообщила, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется 22 августа. Завершится она в 0 часов по местному времени, первый день голосования, то есть 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца предполагаемого сообщника бизнесмена Ильи Трабера Али Султана Назербегова, подозреваемого в убийстве. В правоохранительных органах Интерфакса уточнили, что всего по делу Трабера задержаны еще 3 фигурантов. Назербегов – предполагаемый исполнитель преступления. О задержании Трабера стало известно ранее в среду. Следствие подозревает его в причастности к одному из убийств прошлых лет. Уроженец Омска, 75-летний Илья Трабер, влиятельный петербургский предприниматель, бизнес с которого связан с городскими портами. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. США хотели бы заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов, заявил Трамп на саммите Большой Семерки. Последний договор о контроле над ядерным оружием между Россией и США до СНВ-3 прекратил действие в феврале этого года из-за оппозиции США. Реальны ли перспективы заключения нового трехстороннего соглашения? Как теперь будут реагировать российские маркетплейсы на жалобы о